В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ-Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Dance Radio.

Фитсервисы. Если в подвеске что-то стучит, это не болельщики. В автосервисах Фитсервис диагностика ходовой бесплатно. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.

эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ-Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

what comes next will be marvelous.

Если при движении что-то шумит, это не болельщики празднуют гол. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика подвески бесплатно и скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.

В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Рекорд. Рекорд. Рекорд.

0: Последняя минута. Команда держится. Подвеска авто уже нет. Точно нужна замена. Покупайте амортизаторы, диски, колодки и свечи Линкс Авто в автосервисах Фит Сервис. Заменим бесплатно.
1: Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на замена.fitauto.ru.
2: Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии Т помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour Т1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour Т2. Интеллектуальная система полного привода, современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour Т-серия от 3 миллионов 520 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
1: Действительно до 31 июля 2026 года. Указана минимальная цена с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта, реклама ООО «Ватур Моторос».

эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

0: Рекорд. Реклама.
1: Ищу надежного, привлекательного, с серьезными намерениями. О себе. Люблю путешествия, семейные поездки и активный отдых.
2: Кажется, это совпадение. Знакомьтесь, кроссовер Tenet T4L. Турбированный двигатель, 147 лошадиных сил. Вместительный багажник. От 2 миллионов 119 тысяч рублей. Найдите свою идеальную пару в Нижегородце. Ждем вас на Московском шоссе 34.
3: Цена указана с максимальной скидкой. Подробности уточняйте в отделе продаж.
0: Record Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-8242.

0: Реклама. Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
1: Инстамарт-сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности ограничения cooper.ru/sp/bdl. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
2: Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии T помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour T1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour T2. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour T-серия от 3 миллионов 520 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
3: Действительно, 31 июля 2026 года. Указана минимальная цена с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта, реклама ООО «Турмоторус».

0: Record. Реклама.
1: Ищу надежного, привлекательного с серьезными намерениями. О себе. Люблю путешествия, семейные поездки и активный отдых.
2: Кажется, это совпадение. Знакомьтесь, кроссовер Tenet T4L. Турбированный двигатель, 147 лошадиных сил, вместительный багажник. От 2 миллионов 119 тысяч рублей. Найдите свою идеальную пару в Нижегородце. Ждем вас на Московском шоссе 34.
3: Цена указана с максимальной скидкой. Подробности уточняйте в отделе продаж.
4: Посадил дед репку на саморезы. Даже тянуть не стали. Огромный выбор строительного, высокопрочного и нержавеющего крепежа на любые цели от компании «Машкрепеж НН». Сормовское шоссе, 24, корпус 23, 202-0270.
0: Record Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-8242.

0: Никита, Стас, Рыжий.
1: Всем доброго утра, у нас ровно 7.00 в Санкт-Петербурге по московскому времени. Вейкаперы, мы начинаем.
2: Привет, друзья, серединка рабочей недели, 22 июля, 2 дня и выходные.
3: Всем прекрасного начала дня.
1: 2 гороскопа впереди, также у нас рубрика «Я в эфире» с вашими голосовыми сообщениями на утро. Заряжаемся, ватафакты будут в популярите, ребята сыграют, вы им поможете. Игра тоже для вас персональная будет, горячие новости, все это впереди. Оставайтесь с нами в ближайшие 4 часа, начинаем, как обычно, с рубрики «Есть повод» на 22 июля.
2: Международный день бокса, папуля, с праздником.
1: С праздничком, Всемирный день мозга, это рядом,
2: его лишают. Мамулечка, с праздником.
1: День находок сегодня.
2: Ребятки, с праздником.
3: Мы находка.
2: А вы что находили? А мне как-то, значит, я находила зонт, а дождевик.
3: А хватит шариться по гардеробным.
1: А золото никто не находил?
2: Золото?
1: Деньги, да.
3: Золотую цепочку один раз нашел.
1: На море.
3: Очень
2: тоненькую. Колечко, по-моему, какое-то находило.
3: Не, ну я на человеке нашел. Пришлось снять.
2: Ты согласовал снятие?
3: Да.
1: Потому что кути поел. День летнего отдыха у нас сегодня. Замечательный праздник.
2: А до этого что было?
1: День трудяги был.
2: День трудинга.
1: Смотрите, сегодня день отельного лета.
3: Это из полотешек, да, которые?
1: Кстати, что давай... вы из отеля, давайте.
2: Ребятки, я готова провести курс, могу из полотенечек научить крутить всякие штучки.
1: Я только морковку умею из полотенца делать.
2: Серьезно?
1: Складываешь так, думаю, хлещешься.
3: Я понял, жгутик.
1: Давайте голосовыми, что вы из отеля, кто вы из отеля, вообще отельную тему возьмем с утра.
3: Я мини-бар.
1: Отлично. Я-то табличка не беспокоить.
2: А я на баре сижу, консумацией занимаюсь.
3: Чем?
1: Лучше этим в номере
2: погуглишь,
1: заниматься.
2: Погуглишь, что такое консумация?
3: Даже гуглить? Ну ладно, я погуглю.
1: Вчера слово услышал.
2: Не вчера, вы меня 3 года назад спрашивали, что это значит.
1: Ну видишь, не выучили, что это значит.
3: Значит, нам тогда было не очень интересно.
2: Я провоцирую продажи на паре за процент.
1: Дорого, дорого звучит. Друзья, голосовыми, что или кто вы из отеля, запишите нам, кем вы себя ощущаете. Сегодня день еще песочных замков, кстати. Никогда не умел их делать. День львиной доли. Вот еще замечательный.
3: Лобной доли.
1: И день гамака.
3: Ну вот с этого надо было начинать.
1: Друзья, вейкаперы на рекорде. Начинаем, погнали.

0: вейкаперы. Гороскоп на сегодня.
1: На 22 июля прямо сейчас.
2: Овны, маленькие знаки внимания с вашей стороны будут весьма высоко оценены сегодня.
3: Тельцы, сегодня вы можете оказаться несколько болтливы, будьте осторожней.
1: Близнецы, невозможно полностью подготовиться к неожиданности, но вы будьте во всеоружии.
2: Раки, сегодня вам простят все, что угодно. Вы сможете подчинить практически любого человека своей воле.
3: Львы, сегодня на вашем лице будет написано все, что вы думаете. Скрыть ничего не удастся.
1: Девы, что бы ни случилось сегодня, ничто не сможет омрачить радушности вашего настроения.
2: Весы, сегодняшний день, конечно, предназначен для отдыха. Но, чтобы мозги не заржавели, выберите какой-нибудь интеллектуально активный его вариант.
3: Скорпионы, сегодняшний день стоит посвятить обогащению собственного внутреннего мира.
1: Стрельцы, сегодня вам может оказаться не просто справиться с собственным воображением.
2: Козероги, сегодня вы будете бесконечно альтруистичны, что, безусловно, неплохо.
3: Водолеи, сегодня вы сможете найти применение даже самой бесполезной вещи, осталось только найти вещь.
1: Рыбы, повторение — это мать учения. Постарайтесь найти и других его родственников. Это серьезно облегчит вашу нелегкую, но приятную жизнь. Всем хорошего дня, друзья!
4: Сайт radiorecord.ru – это семейство лучших танцевальных радиостанций на любой вкус. Наши кураторы ежедневно доставляют туда только лучшую музыку. Radiorecord.ru – заточен под вас и ваш смартфон. Record. Реклама.
5: Ищу надежного, привлекательного с серьезными намерениями. О себе. Люблю путешествия, семейные поездки и активный отдых.
6: Кажется, это совпадение. Знакомьтесь, кроссовер Tenet T4L. Турбированный двигатель, 147 лошадиных сил. Вместительный багажник. От 2 миллионов 119 тысяч рублей. Найдите свою идеальную пару в Нижегородце. Ждем вас на Московском шоссе 34.
7: Цена указана с максимальной скидкой. Подробности уточняйте в отделе продаж.
8: За рулем к свободе с Юсберг Лагер Зеро безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. Юсберг Лагер Зеро безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
9: Владимирская область, село Чирикова. Украин 12-233-00-263.
10: Курс доллара пробил новый уровень.
11: Бензин за неделю подорожал.
12: Рост цен на продукты дорос.
13: Инфляция резко ускорилась.
14: Группа компаний «Автолига» – твой личный островок стабильности. Мы все еще держим цены на автомобили «Белджи», «Эксид» и «Хончи» на уровне прошлого года. Ждем вас в «Автолиге» на Московском шоссе 247. «Автолига».
15: Мама, я тоже хочу заниматься спортом.
16: Идем в «Физкульт». Детский абонемент, фитнес-клуб, всего от 1 000 рублей. «Физкульт». Спорт начинается с детства. Акция действительна при покупке взрослого абонемента до 31 июля 2026 года. Подробности по телефону 2-200-350. ООО НФГ. ОГРН 109-526-201-2108. Нижний Новгород.
17: Если по ценам все не то, на автоспот со скидками ТО. Пройдите ТО со скидками до 80%. Записывайтесь на сайте автоспот.ру и в приложении «Автоспот». Официальные дилеры и СТО. «Автоспот». 0+.
18: Автомобиль из другого региона? Легко. Агат РФ Пробег. 35 лет на рынке. Тысячи довольных клиентов. Мы знаем, как сделать вашу покупку безопасной и выгодной. Просто выберите машину из нашего ассортимента. Остальное – наша работа. Проверка, оформление и доставка. С Агат РФ Пробег ваши мечты становятся ближе. Московское шоссе 105. 8-831-2-600.
19: Агат. Покупай выгодно.
4: Смотри Муз-ТВ, лови лето и свой крутой билет. Включай Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Главный приз – тур на двоих на концерт топ-звезд Муз-ТВ. Жми больше всех на этой неделе. И тур на двоих на концерт Вани Дмитриенко твой. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Поймай свой крутой билет. Подробная информация о конкурсе на сайте muzdefistv.ru.
9: Категория 18+.
3: Record Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-8242.

0: Танцевальный ритм, как запасная батарейка. Наполняет энергией, когда силы на нуле.
1: Рекорд Дэнс. Лето. Новый трек на рекорде. Солова. Облако.ком. Рекорд Микс.

0: Ваши голосовые ждем, чтобы поставить их в прямой эфир. Сегодня отельная тема, да, что вы из отеля, кто вы из отеля. Этим утром записывайте нам в чат.
1: Можно даже полотенечко, вот халатик, одноразовые тапочки, одноразовый зубной наборчик, все, что хотите.
0: Может быть, вас воруют постоянно.
1: Может быть, консьерж.
0: А может быть.
2: Запомните, вы не одноразовые.
0: Да.
2: Вы нормальные.
0: Поехали к новостям. Саудовская Аравия построит небесный стадион к чемпионату мира 2034 года, представляете? И выглядит это как чаша здоровенная, которая находится наверху небоскреба, и туда будут доставать болельщиков вертолетом.
1: Вертолетом?
0: Такой проект у них, говорят, это будет легендарно, 350 метров над землей.
1: А подожди, он разве раз в 8 лет еще, в 30-м же году?
0: Ну так они готовятся еще к 34-му, конечно. А.
2: Там на будущее.
0: Ну, вообще, амбициозные проекты. Город же будущего так и не получился у них, вы знаете?
1: Mm-mm.
0: Не все проекты получаются.
1: А, то есть, возможно, они пока вбросили, но не факт, да?
0: Ну,
1: хотят.
0: Ну, знаешь, ну там 50% из того, что задумано, реализуется. Я думаю, что такой стадион реален.
1: Не, ну и здесь. Либо построят, либо не построят. 50
2: ну,
1: на 50.
2: Да. Ну, чаша какая-то будет там на башне.
0: Вообще,
2: что-то сделал. Ну, бредятина же.
0: Представляете, если он будет дешевле зенит-арены нажил. Со всем вот этим.
1: Это
0: всем.
1: Смешно будет.
0: Это будет просто нереально.
1: А как какие цифры, напомни?
0: Года проведения чемпионата мира?
1: Нет, нет.
2: У зенит-арены?
1: Да.
2: Там, по-моему, 12-значные.
0: Там ВВП, я не знаю, какой страны даже. Не самый бедный, наверное.
2: По сути, это отдельное государство.
1: Да?
2: Как есть Ватикан, вот и есть зенит-арена.
1: А можем там прописаться?
2: Да, там пропишут любому.

0: Рекорд. Новости.
1: В Кремле опровергли заявление Киева об использовании складов Wildberries для поставок товаров российской армии. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал эту информацию недостоверной. Он также отметил, что после атаки на склады компании представители малого и среднего бизнеса столкнулись с трудностями. Правительственная комиссия поддержала законопроект об освобождении депутатов региональных парламентов от ответственности за непредоставление сведений о доходах. При этом, по данным СМИ, в официальном отзыве правительства отмечается, что документ требует доработки перед окончательным принятием. Турист из Москвы пережил остановку сердца после отравления уличной едой в Таиланде. Мужчине стало плохо спустя несколько часов после ужина, а через несколько дней его госпитализировали, где во время лечения у него остановилось сердце. Причем удалось его реанимировать. Сейчас россиянин пришел в сознание, однако столкнулся с проблемами кратковременной памяти и сможет вернуться домой только в сопровождении медиков. Больше новостей ищите в нашем канале Радио Рекорд в Макс.
0: Реклама.
2: Масло, масло, масло, масло. Меняйте Фите. Бесплатная замена масла в автосервисах Фит-сервис. Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на maslofree.fitauto.ru.
3: Дело почти раскрыто. Тарелочки заканчиваются. Успейте купить уникальную коллекцию фарфора. Всего за 1 рубль. За фишки в гиперленте. Только до конца июля.
4: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года. Кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
5: А поехали всей семьей.
6: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8 для новых моментов от 2 999 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8, комплектация актив 2026 года выпуска.
7: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
8: Мир. Каждый день в твоих руках.
9: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мирпас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте vanprivet.ru. Мир Суприм, премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.
10: В Гиперленте есть все для дачи и активного отдыха со скидками до 50%. Например, бассейн Bestway, каркасный с фильтром 305 на 76 сантиметров, 4678 литров, всего за 6999 рублей с 16 по 22 июля 2026 года.
11: Кроме формата эконом, количество товара ограничено. Подробности на lenta.com.
6: Обстоятельства не выбирают, но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
12: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.

0: Слушаем ваши голосовые сообщения, да? Кто вы и что вы из отеля? Возможно, вот неизвестный слушатель. Добавит обязательно ник, возможно, после того, как его сообщение прозвучит в прямом эфире.
1: Доброе утро, доброе и особенное утро. Ощущаю себя пляжным полотенцем. Местами влажный и кое-где песочек. Всем отличного дня.
2: О! Песочек, неплохо.
0: А звучит как человек, который объявляет погоду моря.
2: Погода, о, какое оно море?
0: Объявляют же всегда, конечно, там море 20 градусов.
2: В отеле будет жарко, на море отстой. Так думаешь?
0: А, Алешенька, сынок.
3: Доброе утро, ребят. А я человечек в возрасте, и я этот песок, который сыпется по всему отелю, по всему номеру с пляжа из-под меня. Ну, ладно, если честно, я хотел сказать, что я пипидастр. Ну, он совсем не эфирный, это ваш пипидастр.
2: Да это и не отельный.
4: Ну да, он не в каждом номере вообще, он уборщица.
0: А у меня есть ассоциация, они же все ездят с этими пипидастрами, ну реально.
4: Кто ездит?
0: Уборщицы.
4: Так уборщица.
0: Ну, тележка у нее, да, она везет перед собой, там много всего интересного.
2: Один я поставил уборщицу, черлидерс.
4: Да,
2: да. Убираем, убираем. Поехали.
0: Это что, какой-то отель специальный?
2: Да, о, представляешь, отель, где каждая уборщица — это уникальный какой-то номер. Ты приходишь, она в брейк-дансе убирает.
0: Я бы не хотел еще смотреть номер как вместо того, чтобы у меня убирали.
2: Нормально, я открою.
0: Стас, свои фантазии.
5: Вейкаперы на рекорде. Новый трек на рекорде. Джоу

0: Рекорд. Реклама.
1: Посадил дед репку на саморезы. Даже тянуть не стали. Огромный выбор строительного, высокопрочного и нержавеющего крепежа на любые цели от компании «Машкрепеж НМ». Сормовское шоссе 24, корпус 23, 202-0270.
2: Представьте автомобиль, который подстраивается под вас. Город, трасса, уверенный обгон, спокойная поездка. Esteo MX меняется вместе с дорогой. Двухлитровый турбодвигатель, восьмиступенчатая автоматическая трансмиссия и 7 режимов вождения. Технологии, которые работают на ваш комфорт.
3: Предзаказ уже открыт у официального дилера Esteo Центр Нижегородец на Надежды Сусловой 28. Реклама не оферта.
4: Нижний Новгород, встречай! Цирк «Вибат» с новой уникальной программой «Королевство белых тигров». С 13 июня по 2 августа. Купол цирка у гипермаркета «Лента». 0+.
2: Если по ценам все не то, на автоспот со скидками ТО. Пройдите ТО со скидками до 80%. Записывайтесь на сайте автоспот.ру и в приложении «Автоспот». Официальные дилеры и СТО. «Автоспот». 0+.
5: Что объединяет судоводителя и логиста, строителя и юриста, инженерные, информационные и экономические специальности? Волжский государственный университет водного транспорта. Бюджетные места, разнообразие специальностей и высокооплачиваемые профессии.
6: Не покупайте автомобиль. Серьезно, пока не познакомитесь с BelG, потому что BelG задает новые стандарты качества. Проверьте сами на тест-драйве. BelG – современные кроссоверы с высоким уровнем комфорта, выгодными условиями по трейд-ину и доступной кредитной ставкой. От 1 миллиона 699 990 рублей в Интер-автоцентре, Южное шоссе 1. Цена указана при покупке автомобиля в кредит и трейд-ин. ПАО «Сбербанк». BelG – надежность в движении. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: 1 августа. Ночной забег в столице закатов. Бежим по Нижневолжской набережной в окружении драйва, музыки и уличных огней. Дистанции 2, 5 и 10 километров. 1 августа. Подробности на сайте nightrunning.ru. 18+.
8: Оно рейтинг «Спорт». Нижегородская область. Село Каменки. Украин 123-520-3-0-28-72.
9: Отремонтировать дороги? Благоустроить сквер для прогулок с детьми? Установить современную спортивную площадку? Решать именно вам. Предложите свою инициативу. Участвуйте в губернаторском проекте «Вам решать». Подробности на сайте голосза.ру.
0: Record Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-8242. I need to know, could you be the one to call when I lose control?

0: Там житель Ленинградской области просидел больше суток в дупле старого клена. 35 лет мужчине было, он залез в дупло, высотой около 2 метров, а выбраться не смог, конечно. Спасателям пришлось распиливать дерево, чтобы освободить его, но мужчина был достаточно спокоен. Он такой, ну, сутки так сутки, что ж, посижу, подожду, пока меня спасут.
1: Это первый раз, когда не белочка пришла к человеку, а человек к белочке.
2: А такое большое, да, дупло было?
0: Ну, вот он как-то в нем, да, уместился и вылезти не смог. Ну, интересно. Интересно, мы будем обсуждать, откуда вы или вас доставали. Вот такая тема, ну, собственно.
2: А его кто достал?
0: Его кто достал? Спасатели, конечно.
1: Ну, изначально жизнь, потом уже спасатели.
2: Либо его достала жажда какая-то, или голод.
0: Ну, тогда бы он полез к березе, на березовый сок бы.
1: Слушай, ну, нас же с детства учат, даже на картинках нарисовано. Вот опять же, к белочке, как они запасают продукты, вот эти вешают на веревочке, сушат все. Вот. Естественно, мужчина пошел и проверил, там ли оно.
2: Возможно, он, как Никита, проверял, похожи ли белочки на крыс.
0: Ну, это можно увидеть на земле. Не обязательно лезть туда, в дупло.
2: Зачем? Он поближе хотел рассмотреть.
0: Нарушать личное пространство белочек. Ну, все-таки. Откуда вы или вас доставали? Ну, вот тема нашего обсуждения. У нас есть варианты голосовалки.
2: Какие?
0: Из отпуска, например.
2: Мне кажется, работодатели, которые любят людей потревожить в отпуске, часто достают из отпуска.
0: Он уже набирает популярность, кстати. Да? Из депрессии, возможно, кого-то доставали. Из полиции, пока никто не проголосовал за этот вариант почему-то. Из лифта резко вырвался вперед. Из лифта меня доставали, кстати, было дело.
2: А тебя как доставали? Просто открыли? Или прямо ты между этажами застрял, и надо было вверх либо вниз?
0: Как раз-таки между этажами.
2: Да?
0: Сверху открывали, да, потому что долго...
2: И ты вылезал?
0: Да, получается, сверху и лез по лестнице.
1: Представляешь, лифт застрял внизу шкаф шахты, и выходит этот спасатель такой, говорит, спуская тебе, как в фильме, корзину. Оно должно намазать себя лосьоном. Это молчание ягнят. Если что, это оттуда. Ну, картина прикольная.
0: Я уже подумал, ты странные фильмы смотришь.
2: Да, я сейчас тоже.
1: Не, я тоже смотрю. Не, что, я не отрицаю.
0: Там тоже лосьон, да, наверное?
1: Да.
0: Откуда вы вас доставали? Мы будем обсуждать, а вы пишите, вспоминайте в чат мобильного приложения Рекорда и наши соцсети. Вейкаперы.

0: Рекарди.
1: Никита, Стас, Рыжи.
2: Ровно 8:00 в Санкт-Петербурге по московскому времени.
3: Друзья, у нас среда, 22 июля. Если вдруг вы потерялись во времени, либо только что к нам присоединились.
4: Да, мы здесь.
2: В этом часе играем, не забывайте, поэтому мобильное приложение Рекорда нужно установить.
3: А мы уже начали обсуждать тему и обсуждаем, откуда вас доставали.
2: Да, такая история у нас утренняя, откуда доставали. Давайте, вставайте, вспоминайте все свою историю.
3: Давайте,
2: откуда доставали?
3: Меня вот откуда? Я рассказывала, по-моему, уже в южном городе, не буду говорить, каком, нас на площади повели на экскурсию в отделение, потому что мы что-то там, видимо, ночью, ну, тусили как-то громко.
2: Полиция задержала?
3: Да,
2: ну, экскурсия,
3: да,
2: в отделении. Что это?
3: Я вуалирую как могу.
4: Очень много непонятных вводных.
3: Вот.
2: За просто так?
3: Что за просто так?
2: Ну, вы же что-то делали, наверное. Веселились громко?
3: Да яга у нас была и пенная.
2: Вот, вот, все понятно.
4: Подождите, а зачем вам попугаи и мыльные пузыри?
3: Отлично, продолжаем вуалированно разговаривать. Смотрите, в тот раз мы вытащили сами себя. Мы показывали миниатюры юмористические, чтобы нас отпустили. Но потом мы хотели уехать из этого южного города. Мы же были на гастролях. Нас отправил туда наш общий один знакомый. Вы на него, кстати, работали. Не будем говорить фамилии. И мы звоним и говорим: Антон, Рома, пожалуйста, купите нам билеты, мы хотим уже вернуться, потому что денег здесь нету, а мы уже месяц там тусим. Типа, доставайте нас. Они говорят: позвоните через неделю.
2: О, этот Антон нас также кинул в одно время. Так себе человечек.
3: И не достали нас. Но мы достали себя сами. Мы пошли по набережной и нашли корпоратив. Я просто заглянула и говорю: ребята, давайте мы у вас выступим. Нам денег на билет не хватает. Мы выступили, они дали нам денег. Мы с ними классно потусили, и мы сами себя достали.
2: И это все полицейские?
3: Нет.
2: Вы выступили перед ними?
3: Сначала выступали в полиции, а потом выступали перед убедительными людьми с кошельками.
4: Это вот это гастроли называется?
3: Да, прикинь.
4: Прикольно.
2: Ну, вообще классная история.
3: Опыт.
2: Ну, классно, естественно. И всех посмешили, смотри. И себя вытащили. И приключение какое.
3: Да?
2: Замечательно.
4: И рифма к имени как раз пригодилась, да, потом?
2: Антон-то да, стопудовый. Обсуждаем дальше. Откуда вы и вас доставали, Стасик? Была история у тебя?
4: Да у меня также из лифта. Я, слава богу, в полицию не попадал.
2: Да ты что?
4: Я избегал, да, все время.
2: Сбегал, ты хотел сказать? Убегал?
4: Ну да, наверное, так.
2: Продолжаем обсуждать, откуда вы вас доставали. Пишите свои истории, скоро будем читать от мобильного приложения Рекорда.
3: Телеграм-канал Радио Рекорд.
4: И группу Радио Рекорд ВКонтакте.
1: Вейкаперы. На Рекорде.

0: бери.
1: Обсуждаем, откуда вы или вас доставали. Такая тема у нас сегодня. Вот, пожалуйста, например, чесночный Баунти. Мой бульдозер из болота доставали. А меня достали недоумки, психи, неадекватные редиски. Вот так вот. Бульдозер из болота.
2: Ну, чтобы он работал потом.
3: Александр, меня доставали с макушки огромной сосны родителей, когда я жила у бабушки в деревне в детстве.
1: Была же так, да, я тоже помню. Ты на дерево забираешься, а слезть ты не можешь.
3: Да, да, а как так? Вот в одну сторону можно, а в другую сложнее.
1: А там уже расстояние другое до земли, и страшно как.
2: Это специальные гормоны, наверное, работают, единение с природой. Да. Ты залазишь, такой, все, я здесь должен быть.
1: Вспомнил, что примат.
2: Да.
3: Меня доставали из болота, катались на шине. А меня из пруда доставали, я упала в детстве в пруд.
1: Ну ты умела плавать в этот момент?
3: Нет,
1: не умела.
3: Там, может, слава богу, не глубоко, по-моему, было. Что?
1: Тебя не забрасывали просто так учить плавать?
3: Потом забрасывали, да. Но это был тренер по плаванию. Бассейн.
1: Ну его уволили потом, видимо.
2: Пару недель назад причем.
1: Винсент пишет, чаще из отпуска. Есть корыстная категория личности, которая, условно говоря, все равно им, где я нахожусь. И поэтому уже не помню, когда был нормально в отпуске. Вот для таких коллег нужна отдельная категория вообще. Вот просто сразу блокать всех, наверное, зная, что они могут написать. Но это не очень же.
3: Согласна. Так, о, пришло время этой истории. Мне 15. С другом в деревне пошли на колодец пить стыренные у его бабули на стойку вишни на самогоне. Все шло нормально, пока мы сидели. Из закуски у нас на двоих была конфета и мандарин. Допили, друг пошел пописать. А я решила попить из колодца. Ведро было на дне, и я стала доставать его по цепи руками и рухнула в колодец. Протрезвела моментально, а рука как белуга. Друг прибежал, доставал меня из колодца, как в мультике. Ну, погоди, в ведре. Ого, в ведре, прикольно.
1: Вот это моя детская фобия. Я всегда не хотел оказаться в колодце. Я думал, что если там окажусь, меня никто не услышит.
3: А ты смотрел тогда «Звонок» или как?
2: Да, «Звонок».
1: Нет, тогда еще не видел.
2: Ты знаешь, ты упал на дно колодца, такой, думаешь, что делать? А там специальный такой бокс. Типа, это платьишко и длинные волосы, чтобы пугать людей, теперь твои.
1: Не, ну увидели колодцы, какими они бывают? Это реально страшно там оказаться. Ну, как еще, докричаться до кого-то нужно. А, так, меня все достали, Сергей Злой написал.
3: Ну, давайте закроем сразу тему одним сообщением. Однажды, 45 лет назад, меня достали из мамы. Все, закрыли тему.
1: Все, пишем другое, вспоминаем. Рекорд.
4: Реклама. Миша, ты видел? В Нижегородце «Лада Гранта» от 877 тысяч рублей.
5: Серьезно? Так дешево?
4: Да, а еще у них высокая оценка автомобиля при обмене и дополнительное оборудование в подарок.
5: Тогда срочно выезжаем за новой «Лада» и в отпуск. Ждем вас в «Лада Нижегородец» на Сормовском повороте. Реклама не ответа.
6: Нужна сантехника? Заходи в «Сантехлюкс». Сантехника на любой вкус и скидки до 50%.
7: «Сантехлюкс». Время сэкономишь. «Сантехлюкс». Выбрать помогут. «Сантехлюкс». «Сантехлюкс».
8: Многие знают кроссовер «Чанган Юниас». Теперь пора узнать его новую цену в «БЦР Моторс». От 2 400 000 рублей. И это за максимальную комплектацию. Да, вы не ослышались. Минимальная цена в 2 400 000 рублей. За вместительный, мощный и надежный кроссовер, который успешно зарекомендовал себя в России. Дни продаж «Чанган Юниэс» в «Чанган-центр БЦР Печоры» на Казанском шоссе.
9: Радио Рекорд представляет хиты «Линкин Парк», «Рамштайн», «Продиджи», «Слипнот», «Ред Хот Чили Пепперс» и «Лимб Бискит» вживую на одной сцене. 6 трибьют-команд исполнят песни легендарных групп на Rock Mania Fest. 1 августа, Почаинская, 17. Билеты в продаже. Увидимся на Rock Mania Fest. 0+.
10: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельную участок 10 соток. Звони 8 800 10 17
11: 017. Реклама в Нижнем Новгороде 280 82 42.

0: мобильного приложения Рекорда и пишем «Игра», если вы хотите оказаться в прямом эфире и сыграть с нами за приз. А мы пока обсудим, откуда вы или вас доставали. У Елены история интересная. Вот в детстве отец учил плавать, давалось плохо, в итоге доставал меня из реки, нахлебалась воды, плавать больше не хочу, учиться вообще. Ведь по-разному влияет эта история на кого-то. Кто-то так и не научился, а кто-то поплыл наоборот.
1: Ну да, порой надо опуститься на дно.
0: Хорошо, подытожу. Хорошо.
1: Да.
0: А что еще у нас есть? А, меня достал комары. Вот достают кого-то сейчас, кстати, летом.
2: А, сестру одноклассницы доставали из старого деревенского туалета. Жесть.
1: А. О! Ужас какой.
0: Может, просто она закрылась там.
2: Вообще это фобия, если честно.
0: Дырка в туалете деревенская?
2: Да, а причем у нас была в деревне на втором этаже, и там... Ты смотришь, как в космос.
1: На втором этаже?
2: Это на как? Втором этаже? Ну, короче, дырка давай без подробностей, а?
0: То есть не выгребали, а достраивали этаж просто.
2: Нет, ты смотришь вниз, как в бездну. Страшно.
0: Дмитрий рассказывает, из наручников, говорит. Подруга приковала к столу, а оказалось, что ключ ее отца в 1000 километрах. Сразу болгаркой срезали металлическую пластину между рукой и наручниками. Было по 12 лет, рассказывает Дмитрий.
1: Где его наручники нашли?
0: Ну, видишь.
2: А постоянно доставал котиков с деревьев или головы детей, застрявших в решетке заборов.
1: А вот тоже, а кто-то спрашивал, может, котикам надо быть на этом дереве?
2: Ну, может, наверное, если они мяукают и просто... Они как люди, понимаешь, мы залезть можем, а вот слезть котики, видимо, тоже, как и люди, не могут.
1: Аля, но мы же не понимаем кошачий язык. Может, он кричит такой, эй, люди, я на дереве, выкуси.
2: Я родился.
1: Может, вот так вот.
0: Евгений рассказывает, доставали из реки, когда я провалился на ней под лед. Ой-ой-ой, течение было сильное, но мне повезло, что я провалился почти у самого очень крутого берега, на который самостоятельно не забраться. Слава богу, был рядом человек на этом берегу, и он оперативно нашел очень длинную ветку и смог меня с ее помощью вытащить.
1: Прикольно.
2: Люди всякие вытягивают из-за врат Морфея, вечно им что-то нужно.
0: Чесночный Баунди однажды застрял в лифте и доставал себя сам. Уже открыл дверь, но приперся лифтер и начал на меня буравить. Пришлось укусить его за палец и спасаться бегством. А мы думаем, откуда вот эти странные новости, где люди кусают друг друга, что-то происходит там. Так вот, пожалуйста.
2: Меня доставали зимой, перепутал поворот, там горка и тупик. И две машины еще вытаскивали, которые пытались меня вытащить. В общем, двое суток, пока ребята с джипа алерта не приехали.
0: Зима, зима вечно. Кто-то кого-то достает.
2: Достает.
0: Да, машины с задним приводом особенно страдают. А откуда вы или вас доставали, мы обсуждаем, а вы пишите свои истории, вспоминайте в счет мобильного приложения Рекорда.
2: Телеграм-канал Радио Рекорд.
1: И группу Радио Рекорд ВКонтакте.
3: Вы каперы на Рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: Госдума приняла закон, регулирующий обращение криптовалют в России. Документ определяет порядок покупки цифровых валют через лицензированных посредников, устанавливает правила их использования для расчетов и вводит критерии криптовалют, которые смогут обращаться на российских биржах. Госдума продлила гаражную амнистию до 1 сентября 2031 года. Закон позволит россиянам еще 5 лет оформлять в упрощенном порядке права на капитальные гаражи и земельные участки под ними. По оценкам депутатов, благодаря продлению программы удастся узаконить еще не менее 500 тысяч таких объектов. Президент Никарагуа объявил об отмене выборов в стране. По его словам, такое решение не позволит оппозиции прийти к власти. Напомню, он руководит Никарагуа с 2007 года и ранее внес изменения в Конституцию, которые позволили ему избираться на пост президента неограниченное число раз. Больше новостей ищите в нашем канале «Радио Рекорд» в Макс.
2: Ситуация. Если в подвеске что-то стучит, это не болельщики. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика ходовой бесплатно. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на fit.fitauto.ru.
3: Ого, вы что, уже 2 часа в бадминтон играете?
4: Только 2. Вместе с только третьим ягодным лимонадом.
5: Наслаждайтесь летом и ягодными новинками из самоката сколько захочется. С доставкой от 15 минут.
6: О, умный ритейл. ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат» 6+.
7: Летняя распродажа в Мюс Даймондс. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
8: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте mews.ru и в салонах Мюс Даймондс.
9: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
10: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, чай Greenfield в ассортименте 289 рублей со 2 по 22 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
11: В ленте!
12: Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии T помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour T1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour T2. Интеллектуальная система полного привода, современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour T-серия от 3 миллионов 520 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
13: Действительно, 31 июля 2026 года. Указана минимальная цена с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта, реклама. ООО «Ватур Моторос».
14: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
15: ООО «Инстамарт Сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности и ограничения. Купер.ру/SP/BDO. Подписка Prime. Услуги ограничены.

0: секунданты.
1: И сегодня в эту игру случайным образом попадает Константин. Костя, привет.
2: Здравствуйте, Радио Рекорд, здравствуйте, вы катеры.
3: Привет, Костя, из какого ты города?
2: Город Тверь.
1: Круто, мы обсуждаем, кто кого откуда доставал. У тебя была такая история, тебя, может быть, доставали оттуда?
2: Да, доставали, и из лифта доставали, было дело. Да, с другом ехали в лифт, он говорит, на самом деле это миф, то, что когда прыгнешь в лифте, он застрянет. Ну, само собой, оказался не миф, прождали, да, очень долго.
1: Так, да. Ну, неплохо, эти друзья, которые прыгают в лифте.
4: Да, всем... время экспериментов.
1: Да, всем мешают. У нас игра «Секунданты», Костя, она называется. У тебя будет 30 секунд, мы тебе отправим в какую-то ситуацию, историю, и тебе нужно будет взять с собой 5 предметов, но на определенную букву. И эти 5 предметов должны обязательно подходить к этой ситуации. Правила понятны?
2: Да, понятно.
1: Круто. Куда отправляем сегодня Константина?
3: А куда мы хотим его отправить? Может быть, полет на воздушном шаре?
1: Полет на воздушном шаре.
3: Может быть, даже в Каппадокии.
1: Может, просто вот ты летишь на воздушном шаре. Такая история. Уже в полете на воздушном шаре. А буква?
4: Буква П.
3: Нужно с собой взять что-то.
1: П. Петр. Итак, да, спрашивай, Константин.
2: Так, на воздушном шаре буква П, правильно?
1: На воздушном шаре буква П. Как все звучит, реально. Это же очень высоко. Итак, 30 секунд твои начинаются прямо сейчас. Давай, накидывай.
2: Так, ну, в первую очередь, понятное дело, парашют возьму с собой.
1: Круто.
2: Так, на кучу конфуза памперсы. Так, радиоприемник, чтобы не было скучно. Приемник. Перекись возьму с собой на всякий случай.
3: Так, хорошо.
2: И... ну и портрет любимого человека. На случай, если я потерплю крушение.
3: Нет, на случай, чтобы поорать кому-то, чтобы разделить.
1: Нет, на случай крушения у тебя перекись, поэтому не переживай.
2: Нет, просто кричать портрет.
3: Вот, да, я тоже так думаю.
1: Ну, по-моему, справился. Идеально, как только мог, успел даже раньше.
4: Ну, я думал, что паспорт возьмет еще. Ну, ладно.
1: Зачем?
4: Перекись перекрыла, все нормально.
1: Кость, мы тебя поздравляем. Приз твой, можешь привет передать кому хочешь.
2: Да, спасибо большое. Хочу передать привет всем, кто меня знает. Город Тверь. Большой привет огромный. Вот. Привет родным, само собой, близким. Вот. И, ну и всем привет.
1: Круто. Друзья, и вы ловите розыгрыш в прямом эфире, чтобы оказаться в прямом эфире и забрать приз.
0: Секунданты у вейкаперов.

0: Рекорд. Реклама.
1: Ищу надежного, привлекательного с серьезными намерениями. О себе. Люблю путешествия, семейные поездки и активный отдых.
2: Кажется, это совпадение. Знакомьтесь, кроссовер Tenet T4L. Турбированный двигатель, 147 лошадиных сил. Вместительный багажник. От 2 миллионов 119 тысяч рублей. Найдите свою идеальную пару в Нижегородце. Ждем вас на Московском шоссе 34.
3: Цена указана с максимальной скидкой. Подробности уточняйте в отделе продаж.
4: Посадил дед репку на саморезы. Даже тянуть не стали. Огромный выбор строительного, высокопрочного и нержавеющего крепежа на любые цели от компании «Машкрепеж НН». Сормовское шоссе 24, корпус 23, 202-0270.
5: Секвойя парк – один из самых больших веревочных парков в России. Невероятные эмоции и приключения на свежем воздухе. Испытай себя на трассах, от детских до самых экстремальных. Ждем вас. Секвойя парк. Рядом с живописным экопарком «Маховые горы».
6: Аквапарк «Океанис» приглашает.

0: Билеты на сайте okeanis-aquapark.ru.
1: Угрей 111-526-239-33. Город Нижний Новгород. ООО «Акватория развлечений».
2: Курс доллара пробил новый уровень.
3: Бензин за неделю подорожал.
4: Рост цен на продукты дороже.
5: Инфляция резко ускорилась.
6: Группа компаний «Автолига». Твой личный островок стабильности. Мы все еще держим цены на автомобили G-Tour и Sauis на уровне прошлого года. Ждем вас в Автолиге на Московском шоссе 245А. Автолига.
7: Мне 19, а я уже джуниор-разработчик. Я начала осваивать профессию еще в 15 лет, когда выбрала колледж IT-топ.
8: Самый быстрый способ освоить профессию в сфере IT в твоем городе. Госдиплом, топовая комьюнити, максимум практики. Звони в колледж IT-топ.
9: 281-85-99.
10: Летние скидки на диагностику и лазерную коррекцию зрения в клинике «Созвездие офтальмика». Акция действует до 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
11: К машинам можно относиться по-разному, но когда понимаешь, что ты и твой автомобиль одно целое, вопрос, где его обслуживать, уходит сам собой. Оригинальные запчасти, сертифицированные специалисты, гарантия качества выполненных работ. Официальный сервис «Лада» продлевает молодость вашего автомобиля. Ждем вас в сервисном центре «Лада» BCR Motors.
12: Все вокруг нас бежит. Облака, время и даже молоко может убежать. А ты?
13: Начни бегать правильно прямо сейчас с Академией бега Дмитрия Павлова. Тренировки в 4 районах города и онлайн. Персональные программы занятий от чемпиона России по бегу для тебя. Академия бега Дмитрия Павлова. 0+.
14: Record Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

0: обсуждать, откуда вы доставали либо вас. Читаем ваши истории. Поехали.
1: В детстве после каверзных споров и идейных предложений «А сможешь так?» приходилось доставать лампочку или чай изо рта товарищей.
0: Кстати, да, у нас тоже была такая история. Да, весело было. Только доктора могут это сделать.
2: Ну, у нас есть один товарищ, который может засунуть лампочку, еще и маркер. Зачем ему это?
0: Так, детство закрылось в туалете. Маргоу пишет. Мама соседа позвала, чтобы дверь выбить. Позже брат из озера спасал. Решила, как взрослый, купаться пойти. Да на скользке плавать не умею. Будучи взрослый, прыгнул спасать подругу из реки. Сама уже. В итоге друг нас обеих вытащил. Это приключение.
1: А случай из детства. В городе есть река, и когда бывали хорошие морозы, зимой она замерзала. Ну и, конечно же, всем мелким надо гулять по льду, не думая, что можно провалиться. И так двое знакомых вместе с овчаркой пошли гулять по льду. Сначала один провалился. Его стал пытаться вытащить друг, тоже провалился. По итоге их двоих вытащила собака, схватив за капюшон одного, потом другого также.
0: Ой, у Кати жестко. Ну, поначалу нет. Вот она когда-то под лед провалилась. А потом говорит, а еще я провалилась в дыру между вагоном и перроном. В тот момент, когда поезд начал движение.
1: Жесть.
0: Вот это жестко, страшно очень. Травма, наверное, на всю жизнь.
2: Хочется теперь дом посидеть, вообще никуда не выходить. Ни к колодцам, ни к поездам, ни ко льду.
0: Санечка пишет, работал со спасателями. В 4 утра снимал пьяного мужика с дерева на 7 этаже. С его слов сам не понял, как он туда забрался, когда убегал от драки какой-то. Тоже непонятно какой.
2: Видишь, работал со спасателями, снимал мужика на камеру. Прикольно, выложил в сеть.
1: А меня доставали из подвала, который под полом в доме. Мне лет 6 было, полезла я на стул, что стоял на крыше этого подвала. И в общем, вместе со стулом ушла вниз, отделалась только испугом.
0: В погреб это вообще отдельное приключение всегда. Туда упасть просто, как нечего делать.
2: Представляешь, тебя закрыли, зато есть еда какая-то, напитки.
0: С оленя там,
2: да, погулись. Да, месяц-полтора проживешь, продержишься.
0: Деда там встретил, он сидит уже.
2: Первую версию деда.
0: Что? Андрей Кош, 73, из отпуска меня достали однажды, чтобы я пришел и написал объяснительную о том, зачем поставил магнитолу в погрузчик. Вот как даже бывает. А что, в погрузчик нельзя магнитолу, что ли?
2: Ну, тип мешает.
0: Что они себе позволяют? Откуда вы и вас доставали? Мы обсуждаем, а вы пишите в чат мобильного приложения Рекорда.
1: Телеграм-канал Радио Рекорд.
2: И группу Радио Рекорд ВКонтакте.
3: Вейкаперы на Рекорде.

0: Не пропустите культовые фестивали от Радио Рекорд. Рекорд. Белая. Пиратская станция. Трансмиссия. И супердискотека 90-х. Выбирайте ближайшую точку проведения и ищите подробности на сайте Радио Рекорд. 18+.
1: И вот она, опасная атака. Если при движении что-то шумит, это не болельщики празднуют гол. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика подвески бесплатна. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
2: Обстоятельства не выбирают. Но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
3: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
4: Вейкаперы.
5: На

0: рэперы на Рекорде.
1: Никита, Стас, Рыжая.
2: 9:01 в Петербурге по московскому времени. Если вы куда-то торопитесь, торопитесь.
3: Друзья, в этом часе не пропускайте. У нас будут интереснейшие вот факты. А еще мы свяжемся с экспертом, который нам расскажет, как мужчину доставали из дупла.
2: Бобер напал на поляка и украл его трусы.
3: Бобер?
2: Житель Польши постоянно сталкивался с пропажей вещей изначально, которые сушились на веревке во дворе. Но живет в частном доме. Долгое время он ломал голову, пытаясь понять причину, пока не застал воришку на месте преступления. Камеру установил, смотрит там здоровенный бобер, который постоянно берет по одной вещи и уходит к себе в озеро. Он даже не знал, что рядом с ним бобер живет. И вот так его любимые трусишки стали любимыми трусишками бобра.
4: Бобер, что за костюм ты собираешь? Куда тебе надо?
3: Да, либо у бобра там секонд-хенд где-то рядом с прудом.
2: Ну, может, он просто новость, какой-то материал для плотины нашел?
3: Возможно.
4: Или бобры-тинейджеры где-то там отдыхали, и он проиграл спор, и теперь должен стырить у него вещи. Он принесет их в свой бобриный колледж, будет хвастаться.
3: Либо это бобр Робин Гуд. Он забирает как бы вещи у богатых, отдает их бедным.
4: И отдает их лесу, да.
2: Другим животным каким-нибудь. Бах, да. Олень бежит, у него на рогах трусишки эти.
4: Да почему на рогах? На нем.
1: Вейкаперы. На Рекорде.

0: каперы на рекорде. Ватафакты.
1: Про бокс.
2: Да, Международный день бокса сегодня отмечается. Напоминаю, кто к нам присоединился. Так, три абсолютные легенды бокса. Мухаммед Али, Майк Тайсон и Рой Джонс-младший. Мухаммед Али трехкратный чемпион мира в тяжелом весе. Прославился феноменальной скоростью ног и мышлением. Майк Тайсон самый молодой абсолютный чемпион мира в истории. Завоевал титул в 20 лет. Ну и Рой Джонс-младший один из самых одаренных и зрелищных боксеров, который брал чемпионские титулы в четырех весовых категориях. От среднего до тяжелого веса.
3: Он еще рэпчик читает.
2: Да, прекрасно. Самый долгий поединок в истории бокса длился 110 раундов, почти 7 часов 19 минут. В 1893 году между Энди Боуном и Джеком Берком. Пока они оба не выбились из сил, и судья не объявил ничью. И против этого самого длинного боя есть самый короткий, который длился 4 секунды.
3: Он быстро вышел, щелкнул, ушел. Причем судья, наверное, и ударил.
4: Гайки были, наверное, в этом.
3: Слушай, а самый длинный бой, они идут уже где-то на раунде 50-м. Он мне уже говорит, давай, на камень, ножницы, бумага играли. Просто в оскорбление.
4: У всех камень, потому что печатка.
2: Мне кажется, они когда, знаете, есть такой, но они начинают друг друга душить, они могли чуть-чуть приложиться на плечико друг другу поспать. В 1946 году боксер Эдди Симс так эмоционально отреагировал на объявление результатов, что подпрыгнул и случайно ударил рефери, отправив его в нокаут. Радовался. А еще интересный случай был. Во время операции боксеру Джо Лучано врачи решили дать наркоз через маску. Однако боксер машинально защитился от резкого движения руки анестезиолога левым хуком, попав точно в челюсть.
3: Ой, это же жестко.
2: У них реакции, видите, какие прям.
4: Да вы, кстати, не наблюдал бокс по телевидению. Только вот ММА.
2: Чемпионат мира же был, были отвлечены все. Сейчас будет бокс.
4: В принципе, не так много бокса, наверное. Не так часто проходят соревнования. Непопулярный вид спорта, что ли, стал?
2: Интересно. Не знаю, да нет, по-моему, есть. Надо погуглить.
3: Я не помню имя, был боксер, а у него был матч, как раз вот бой с Мухаммедом Али. И идет все, бой, он бьет его, и Мухаммед Али спотыкается и падает. Mm-hmm. Ну, то есть такой, это даже не нокдаун, не что, даже не технически. Боксер поворачивается к своему менеджеру и кричит, беги в банк, мы богаты, подумав, что он вырубил Мухаммеда Али. Менеджер просто показал ему пальцем, что обернись, придурок, и уже через несколько минут его вырубили.
2: Да?
3: Конечно, это же Мухаммед Али.
4: Классная победа.
0: Добро пожаловать в крупнейшее танцевальное сообщество друзей. Рекорд ВКонтакте. Танцевальная музыка и актуальные новости. Это все, что вам нужно.
5: Ну, плюс немного мемов.
0: Рекорд ВКонтакте. Присоединяйтесь. Рекорд. Реклама.
6: Миша, ты видел? В Нижегородце Лада Гранта от 877 тысяч рублей.
7: Серьезно? Так дешево?
6: Да, а еще у них высокая оценка автомобиля при обмене и дополнительное оборудование в подарок.
7: Тогда срочно выезжаем за новый Лада и в отпуск. Ждем вас в Лада Нижегородец на Сормовском повороте. Реклама, не ответа.
0: Нужна сантехника? Заходи в «Сантехлюкс». Сантехника на любой вкус и скидки до 50%.
8: «Сантехлюкс». Время сэкономишь. «Сантехлюкс». Выбрать помогут. «Сантехлюкс». «Сантехлюкс».
0: За рулем к свободе «Сьюзберг Лагерь Зеро» безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. «Сьюзберг Лагерь Зеро» безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах. Голос утренний Дивана. Владимирская область. Село Чайково. УКРН 12-333-00-263.
9: Мама, я тоже хочу заниматься спортом.
10: Идем в Физкульт. Детский абонемент. Фитнес-клуб. Всего от 1000 рублей. Физкульт. Спорт начинается с детства. Акция действительна при покупке взрослого абонемента до 31 июля 2026 года. Подробности по телефону 2-200-350. ООО «НФГ». ОГРН 109-526-201-2108. Нижний Новгород.
11: Автомобиль из другого региона? Легко. Агат РФ Пробег. 35 лет на рынке. Тысячи довольных клиентов. Мы знаем, как сделать вашу покупку безопасной и выгодной. Просто выберите машину из нашего ассортимента. Остальное – наша работа. Проверка, оформление и доставка. С Агат РФ Пробег ваши мечты становятся ближе. Московское шоссе 105. 8-831-2-6-0.
0: Агат. Покупай выгодно.
1: КМ Тимирязевский. Для тех, кто выбирает осознанно перспективный район, закрытую территорию, а главное, квартиры с богатым ремонтом, мебелью и техникой. Есть сданные дома, ипотека, рассрочка и приятные цены. Звоните, договоримся. Каркас Монолит, 420-50-20. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Паузбербанк, ОСЗКМ Ситистрой. Проектная декларация на наш.дом.рф.
12: Не покупайте автомобиль. Серьезно, пока не познакомитесь с Белджи, потому что Белджи задает новые стандарты качества. Проверьте сами на тест-драйве. Белджи – современные кроссоверы с высоким уровнем комфорта, выгодными условиями по трейдину и доступной кредитной ставкой. От 1 699 990 рублей в Интер-автоцентре, Южное шоссе 1. Цена указана при покупке автомобиля в кредит и трейдин. ПАО «Сбербанк». Белджи – надежность в движении. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
13: Закрой глаза и представь теплые руки мастера, которые снимают напряжение. Аромат тропических масел обволакивает и успокаивает, а каждая клеточка тела наполняется энергией. Это не мечта, это твой Тай. Многовековые традиции тайского и балийского спа прямо в центре города. Погрузись в тишину и спокойствие. Запишись прямо сейчас. Улица Максима Горького, 48/50. Твой Тай. Там, где рождается гармония.
14: Культур Дэнс Радио. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

0: эфире человек, который доставал и спасал, ведущий инженер лужского отряда Lenoble Spas Андрей Дмитриев. Андрей, привет!
1: Доброе утро.
2: Андрей, здравствуйте. Давайте напомним историю. Значит, у нас на днях в Ленинградской области 35-летний местный житель решил залезть в дупло старого клёна, но выбраться смог благодаря Андрею и просидел там больше суток. Андрей, все верно?
0: Нам нужны подробности.
1: Ну, сутки – это, конечно, преувеличение такое небольшое, но полсуток он там отсидел.
0: А кто вызвал вас? Мне интересно, он сам?
1: Нет, вызвал его друг, и тоже там история непонятная, как он оказался, как узнал, что он в дупле там тоже скрывают. Но факт есть.
2: То есть, возможно, если бы друг не пошел искать своего друга, то он бы там в дупле еще дольше просидел.
1: Совершенно верно, да. И сколько бы он сидел... Ну, конечно, повезло, что это черта города. Может быть, и услышал кто-нибудь там, да, там, пошел на работу мимо, это самое. Но...
2: А вы потом спрашивали у этого мужчины, зачем он туда полез?
1: Честно, нет. Нам как бы примерно все понятно было, зачем, но то самое. Мы не стали его беспокоить, потому что, сами понимаете, там 10-12 часов он отсидел там. Ему было жутко.
2: Шоковое состояние, да?
1: Да, да, да, да.
0: Интересно.
2: А он в одежде был?
1: Да, но босиком.
2: Но босиком. Так.
0: Друг все-таки взял плату, да, свою за вызов?
2: Отдай мне свою обувь.
0: Классно. Ну, с человеком все в порядке, это самое главное, да? Он не поблагодарил вас, как не позвонил еще?
1: Нет, сказал спасибо большое, все, да. И пошел курить.
2: Он обещал больше в дупло не залезать?
3: Наоборот, сказал.
1: Обещал.
2: Обещал,
1: да-да-да.
3: Спасибо, через неделю я буду в другом дупле, пожалуйста, сразу заранее будьте готовы.
0: На вот этой улице, если что, будете проезжать мимо, зацепите меня заодно.
2: А часто вообще много вызовов за смену происходит? Или по-разному?
1: Таких?
2: Ну да.
0: А часто ли мы застреваем где-то?
1: Нет, ну, к сожалению, у нас там веселых случаев-то, да, маловато бывает, но вот таких в основном все такие.
2: А серьезно, мы не обсуждаем? Да.
1: Да, но бывают и такие.
0: Классно, классно, что мы знаем подробности. Спасибо ведущему инженеру лужского отряда Lenoble Spas Андрею Дмитриеву. Спасибо, что нас спасаете и бережете. Без вас мы бы в этом дупле, кто бы знает, насколько кто застрял. На двое суток так точно. Спасибо, Дим.
1: Спасибо.
0: Андрей, большое.
4: Вейкаперы на рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: Минпросвещение включило литературу о специальной военной операции в список патриотических произведений для школьников. Книги распределили по возрастным категориям от начальной до старшей школы. Помимо произведений об СВО, в перечень также вошли книги о Великой Отечественной войне и выдающихся деятелях России. В Санкт-Петербурге планируют построить сеть наземного метро стоимостью около 2 триллионов рублей. Власти уже создали рабочую группу, которая представит результаты проекта в октябре. Инициатива появилась на фоне того, что за последние 7 лет в городе открыли лишь 3 новые станции метро. Роман Джорджа Оруэлла «1984» вошел в число самых продаваемых книг в России по итогам первого полугодия этого года. «Антиутопия» заняла 3-е место в общем рейтинге продаж крупнейших книжных сетей страны. Издатели отметили, что интерес к произведению вновь начал расти после нескольких лет снижения спроса. Больше новостей ищите в нашем канале «Радио Рекорд» в Макс.
2: Последние минуты. Команда держится. Подвеска авто уже нет. Точно нужна замена. Покупайте амортизаторы, диски, колодки и свечи Линкс Авто в автосервисах Фит Сервис. Заменим бесплатно.
3: Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на замена.fitauto.ru.
4: Дело почти раскрыто. Тарелочки заканчиваются. Успейте купить уникальную коллекцию фарфора. Всего за 1 рубль. За фишки в гиперленте. Только до конца июля.
5: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года. Кроме ленты Эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
6: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
7: Мир. Каждый день в твоих руках.
8: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мирпас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте vanprivet.ru. Мир Суприм, премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.
9: В Гиперленте есть все для дачи и активного отдыха со скидками до 50%. Например, бассейн Bestway, каркасный с фильтром 305 на 76 сантиметров, 4678 литров, всего за 6999 рублей с 16 по 22 июля 2026 года.
10: Кроме формата эконом, количество товара ограничено. Подробности на lenta.com.
11: Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии T помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour T1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour T2. Интеллектуальная система полного привода, современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour T-серия от 3 миллионов 520 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
12: Действительно до 31 июля 2026 года. Указана минимальная цена с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта, реклама ООО «Тур Моторос».
13: У вас что, соревнования по поеданию арбузов? Это уже второй за день.
14: Только второй.
15: Наслаждайтесь летом и ягодными новинками из самоката сколько захочется. С доставкой от 15 минут.
16: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.

0: Рекорд. Вейкаперы.
1: Продолжаем обсуждать, откуда вы или вас доставали. Алешенька, сынок, голосовое прислал, давайте послушаем.
2: Доброе утро, ребят, еще раз. А я как-то решил повторить мем. Я въезжаю в стройку. И, собственно, въехав в стройку, улетел в яму. И меня доставали строители. И знаете, я вот поднимался не по карьерной лестнице, а по матной лестнице. И с каждой новой ступенькой все было обиднее и обиднее мат.
1: Классный мем, кстати. Просто въехал в стену тогда, такой железный забор.
3: Это хорошо, что есть карьерная лестница, а можно просто по карьеру потом подниматься.
1: Да, классно.
4: В 25-м году, в начале августа, был на фестивале в Ижевске, достал пол палаточного городка, потому что сутки орали песни с соседом Женькой. В этом году не поеду.
1: Не взяли, не сказали, где в этом году они будут, видимо. Эль-Осо, рабочие документы улетели в окно подвала девятиэтажки. Пришлось напарника держать за ноги, чтобы он их оттуда вытащил. Пока держал, видел лица прохожих. Прикольно, говорит, было.
4: От Николая из Рязанска туалета вытаскивали меня сразу в речку. Правда, около часа потом со мной рядом почему-то никто не хотел находиться. Ну и шуток потом на полгода.
3: Мы знали, что ты такой человек, мы сговорили.
1: Потолочник Николай говорит, примерно 3-4 года назад я делал тестю потолки. Ну, логично, на даче. Ну и как принято с тестем, грех не выпить. Пока делали потолки, накидались в щи. Но мы против алкоголя. Тесть решил меня отрезвить баней, что было большой ошибкой. Стало только хуже гораздо. Тут я решаю нырнуть в кубовую емкость. Проблем нет. Залетел в нее как в родную. А вот вылезти из нее уже не смог. Состояние опьянения. Пришлось звать на помощь жену. А она с тещей стояла на крыльце и ржали надо мной, особенно когда я попросил тещу отвернуться, чтобы не смотрела, потому что я был голый. Итог, мне до сих пор это припоминают на каждом застолье.
3: Представляешь, они делали потолки с тестем, накидались. Говорит, давай позовем жену с тещей. А они делали стены и тоже накидались. Они такие, мы не алло. И вот так вот никто никого не достал.
1: По-моему, баня и алкоголь — это вообще самое худшее. Сколько неизвестно.
4: От Маргариты. Мы очень в детстве любили прыгать зимой в сугробы. Больше всего нравилось прыгать с балкона второго этажа, из гаража. Как-то раз мы решили с друзьями попрыгивать как раз в гараже и нашли идеальнейший сугроб. Начали прыгать, но как дошла моя очередь, я почему-то полностью туда провалилась. Оказывается, под сугробом была двухметровая яма. И чтобы как раз туда сгружать весь снег. Я там валяюсь, думаю, что делать? Друзья побежали моей маме рассказывать, а я им вслед кричу: «Не надо! Она меня потом гулять не отпустит!» В итоге рассказали маме, та за голову взялась. Подначила соседей с лопатами, и меня выкапывало 4 человека.
3: И сказала, так а пусть там и живет.
1: 4 человека. Вот это форт у них был зимний, да, представляете?
3: Ну, у нас сугробы такие выпадали, что можно было прям хижину построить.
4: Но ей прям нравилось там валяться, прям кайфово. Страшно только, что потом мама гулять не пустит.
1: Откуда вы и вас доставали, обсуждаем, а вы пишите в чат мобильного приложения Рекорда.
4: Телеграм-канал Радио Рекорд.
3: И группу Радио Рекорд ВКонтакте.
0: Вейкаперы. На Рекорде.

0: Рекорд. Реклама.
1: Представьте автомобиль, который подстраивается под вас. Город, трасса, уверенный обгон, спокойная поездка. Esteo MX меняется вместе с дорогой. Двухлитровый турбодвигатель, восьмиступенчатая автоматическая трансмиссия и 7 режимов вождения. Технологии, которые работают на ваш комфорт.
2: Предзаказ уже открыт у официального дилера Esteo Центр Нижегородец на Надежды Сусловой 28. Реклама не оферта.
3: Нижний Новгород, встречай! Цирк «Виват» с новой уникальной программой «Королевство белых тигров». С 13 июня по 2 августа. Купол цирка у гипермаркета «Лента». 0+.
4: Получи качественное и востребованное образование в Мининском университете. 11 факультетов, 113 программ. Стипендия до 15 тысяч рублей. Подробнее на сайте mininuniver.ru и по телефону 262-26-20.
5: Курс доллара пробил новый уровень.
6: Бензин за неделю подорожал.
7: Рост цен на продукты дорос.
8: Инфляция резко ускорилась.
9: Группа компаний «Автолига». Твой личный островок стабильности. Мы все еще держим цены на автомобили «Амода» и «Джейку» на уровне прошлого года. Ждем вас в «Автолиге» на Московском шоссе 243.
10: «Автолига».
11: Радио Рекорд представляет. Хиты «Линкин Парк», «Рамштайн», «Продиджи», «Слипнот», «Ред Хот Чили Пепперс» и «Лимп Бискит» вживую на одной сцене. 6 трибьют-команд исполнят песни легендарных групп на Rock Mania Fest. 1 августа, Почаинская, 17. Билеты в продаже. Увидимся на Rock Mania Fest. 0+.
12: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок 10 соток. Звони 8 800 10 17
0: 017. Record Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

0: каждое утро. Мы против алкоголя, мы против алкоголя. Теперь я против. Вот уже 4 месяца вообще не пью. Я все думала, откуда у меня теперь это? Теперь понял, это вы меня надоумили.
1: Запрограммировали.
0: Вы меня достали из этой алкоямы.
2: Самое время это отпраздновать. Приезжай.
1: Я даже не знаю, это похвала была или нет.
2: Нет, похвала, это был друг сладкий.
0: Это похвала с претензией.
1: Ну, ладно. Катерина, во время свадебного путешествия по Италии муж потерял часы в бассейне отеля. Рядом был дайвинг-центр, и по счастливой случайности именно в этот момент дайверы с этого центра как раз тренировались в бассейне нашего отеля. Мы попросили их помощи, и, конечно, они с легкостью достали часы со дна.
0: Меня доставали из табуретки, когда мне было лет 6.
1: Светлана пишет, в 6 лет, опять же, все в 6 застревали. На школьном дворе решила полезть между перекладинами. На радуге такая была железная у всех. А, все пролезло, голова нет. Так и висела полчаса, пока добрый дядя не приходил мимо с вопросом, что висишь? Я говорю, вишу. И не помог меня снять оттуда. Подруга доставала из открытого канализационного колодца после неудачного падения во время драки. Всем добра, чтобы вас не доставали ниоткуда.
2: Да что ж там за история? Драка-то откуда?
1: Да, вот так вот.
2: Интересно.
1: От лестницы до драки. Один шаг.
2: Прикинь, это техничный ход уйти от драки. Такой, ведешь специально противника, вы махаете, хоп, флюк. И такой, сбежал.
0: А в детстве гуляли с ребятами за домом в чистом полюшке. Там были подсохшие колеи от колес какой-то огромной машины. Ходили, наступали, проверяли, засохло или нет. Я такая в белых кроссовках и проваливаюсь в грязь одной ногой по щиколотку. Мне было стыдно в таком виде идти домой. Там же мальчики были, которые мне нравились. Я решила сократить путь домой, чтобы меня никто не увидел. Полезла на балкон, потом в форточку. Хорошо, что на первом этаже жили.
1: По голосовалке давайте, откуда вы или вас доставали на первом месте. У нас варианты из лифта, конечно, большинство из нас застревало. На втором месте это из отпуска, вот эти самые надоедливые коллеги. И на третьем месте у нас вариант это из депрессии. Вот что неожиданно.
3: Вейкаперы на рекорде.

0: Обстоятельства не выбирают, но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
1: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
2: Вейкаперы. На Рекорде.

0: Каперы на Рекорде.
1: Никита, Стас, Рыжая.
2: У нас ровно 10.00 в Санкт-Петербурге по московскому времени.
3: Что будем делать в этом часе?
2: Факты расскажем.
3: Да, а нет, сыграем.
2: Только одному, конечно же, практически. И вы тоже. Мобильное приложение Рекорд установите себя, но он пригодится.
3: А у нас, друзья, есть радостное известие. Мы готовимся к осени. 16 октября, 7 ноября. Знаете, что делать?
2: Конечно.
3: У нас главное трансовое событие страны от Радио Рекорд, фестиваль «Трансмиссия». Возвращается с новой постановкой «Портал». Три иностранных артиста. Ронский Спит, Ален Водс, Рэм, а также российские звезды трансмузыки. Просто запоминайте. 16 октября. Москва, Викей Стадиум. 7 ноября. Санкт-Петербург, Temple of Dir. «Трансмиссия», «Портал». И я, честно, от себя рекомендую заранее запланировать, заранее купить билетики. Все это будет намного вкуснее по сценообразованию, чем ближе к мероприятию. Возрастное ограничение 18+.
2: Слово Кайти Акитанга признали самым красивым в мире. Международное жюри лингвистов, есть такое, оказывается, экспертов, оценивало звуки произношения, значения и культурную уникальность многих слов. 200 их примерно было из 75 языков. Представляете? И Кайти Акитанга признана победителем. Это слово майорского племени. Чего?
3: Слово майорийского племени.
2: Ну, пусть так.
4: Не, может, там одни майоры, откуда ты знаешь?
3: Я понимаю, что тебе навеяно песни, но немножко другое.
2: Да пусть так, я же сказал. В общем, означает ответственность человека защищать природу для будущих поколений. Майори считают себя частью природы, а не ее владельцами. Вот какая философия у данного племени.
4: Хорошая позиция.
2: Кайти Акитанга. Ну, вообще некрасивое слово, если честно. Могли получше выбрать.
3: Симпатично. Мне просто интересно, почему всего 223 слова? Это ж так мало. Из них выбирали. Из каких?
2: Когда слово «деньги» вдруг перестало быть красивым, а «Кайти Акитанга» вдруг хорошее.
4: Кэш.
2: Прекрасное слово. Гораздо лучше.
3: Бабосики.
2: Кайти Акитанга. Все лучше Кайти Акитанги.
4: Ну, не факт. Ну, оно такое. Оно может быть же как обзывательство. Эй, Кайти.
2: Кайти Акитанга, это где?
4: Где-то вот там, вот за вулканом.
1: Вейкаперы на Рекорде.

0: выкопи на рекорде. Популярити.
1: Вам так точно нужно сейчас открыть мобильное приложение Рекорд. У нас популярить впереди. Это какой-то опрос был произведен среди людей просто так на улице. И они давали свои ответы на этот вопрос. Самые популярные топ-6 есть у нас сейчас. Ребятам их нужно выбивать, а вы им помогаете в чате мобильного приложения Рекорда. Итак, вопрос. Самый популярный рисунок на шкафчиках в детском саду.
2: Солнышко.
1: Это самый популярный, да? Молодец, 1-0.
3: Животное какое-то.
1: Ну, какое? Это не ответ.
3: Котенок.
1: Нет такого.
2: Зайка.
1: Да, 2-0. Стасик.
3: Цветочек.
1: Цветочек, да, кстати, о, есть.
2: 2-1. Медвежонок.
1: Нет такого. Я вам больше скажу, дальше животных нет.
2: Вообще только
1: нет.
2: Зайка попал.
1: Все,
2: в топчик.
1: Только один был.
2: Солнышко,
1: я
2: думаю, зайка, там цветочек.
3: Фруктики какие-нибудь.
2: Да, яблочко.
1: Да, есть такое. 3-1 уже.
3: А, я знаю. Вот этот маньяк из фильма «Крик с ножом».
1: Это другой детский сад. Не подходит.
2: А Каспер, привидение.
1: Да откуда вы такой берете? Что за садик?
3: Грибочек.
1: Нет, грибочек.
2: Имя человечка.
1: Нет.
2: Именно рисуночек.
1: Рисунок именно.
3: Мона Лиза.
2: Соска.
1: Кого-то возможно.
3: Не обзывайся.
1: Просто она так вырядилась, ничего страшного. Так, еще что? Ну это такая вкусная ягодка.
3: Вишня.
2: Малина.
1: Вишня, конечно, 3-2. Последний вариант. Остался вам выбить. Какой же?
2: Так, ну, вишенка, вишенка.
1: Куда хотят дети сбежать обычно из детского сада?
3: В Неверленд.
2: В песочницу. Куда? В магазин. Домой. Домик нарисован.
1: Домик. Домик, конечно. Самый популярный рисунок на шкафчиках в детском саду — это солнышко, вишенка, цветочек, зайчик, яблочко и домик. Какое было у вас, напишите в чат мобильного приложения Рекорд.
0: Рекорд. Реклама.
4: Ищу надежного, привлекательного, с серьезными намерениями. О себе. Люблю путешествия, семейные поездки и активный отдых.
5: Кажется, это совпадение. Знакомьтесь, кроссовер Tenet T4L. Турбированный двигатель, 147 лошадиных сил. Вместительный багажник. От 2 миллионов 119 тысяч рублей. Найдите свою идеальную пару в Нижегородце. Ждем вас на Московском шоссе 34.
6: Цена указана с максимальной скидкой. Подробности уточняйте в отделе продаж.
7: Нижний Новгород, встречай! Цирк «Вибат» с новой уникальной программой «Королевство белых тигров». С 13 июня по 2 августа. Купол цирка у гипермаркета «Лента». 0+.
8: Если по ценам все не то, на автоспот со скидками ТО. Пройдите ТО со скидками до 80%. Записывайтесь на сайте автоспот.ру и в приложении «Автоспот». Официальные дилеры и СТО. «Автоспот». 0+.
9: Аквапарк «Карибы» в Сормовском парке ждет вас! Бассейны, джакузи, волейбольная площадка. Температура воды 28 градусов. Теперь «Карибы» совсем рядом. Подробности на сайте sormovopark.ru.
10: Радио Рекорд представляет. Загородный отдых бывает разным. Бывает скучным, бывает праздным. Но всех активных и энергичных только в новинки тянет обычно. Спортивная деревня – новинки. Свадьбы, корпоративы, тимбилдинг, пейнтбол, лазертаг. А сертификат в новинки станет отличным подарком. 230-90-05. 0+.
0: Реклама в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

0: вейкаперы. Любовный гороскоп.
1: Прямо сейчас на 22 июля.
2: Овны, сегодня вы будете настолько убедительны, что сопротивляться вашей воле будет решительно невозможно.
3: Тельцы, сегодня вам стоит забыть на секундочку о своих чувствах к вашему любимому человеку, посмотреть на него непредвзято.
1: Близнецы, пожалуй, ваш сегодняшний день стоит того, чтобы написать про него книгу.
2: Раки, сегодня вы будете очень мило разговаривать с вашим любимым человеком ни о чем.
3: Львы, вашему терпению пришел конец. Сегодня вы готовы хлопнуть дверью и покончить с этими отношениями, если ваше решение взвешено.
1: Девы, все, что скажет вам сегодня ваша половинка, вы будете считать вздором, даже не вдаваясь в суть ее слов.
2: Весы, сегодня вашему любимому человеку придется вас постоянно в чем-то убеждать и переубеждать.
3: Скорпионы, будьте терпимы. Да, это трудно, но что поделаешь.
1: Стрельцы, сегодня ваш любимый человек не будет ожидать такого количества внимания с вашей стороны, поэтому будет смущен и удивлен.
2: Козероги, сегодня благоприятный день для того, чтобы вместе отправиться за покупками.
3: Водолеи, нынче вас может сблизить совместный поиск чего-нибудь.
1: Рыбы, устройте маленький семейный вечер с просмотром хороших фильмов, играми или чтением книжек вслух. Любите друг друга, друзья.
0: Вейкаперы. На рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: Верховный суд России постановил, что водители не обязаны возить с собой распечатанный полис ОСАГО, если он оформлен в электронном виде. Такое решение было принято после спора автомобилиста со штрафом за отсутствие бумажной версии документа. Суд признал, что наличие действующего электронного полиса подтверждается через базы данных, поэтому состава нарушения в таком случае нет. Центробанк предложил запретить подросткам от 14 до 18 лет самостоятельно оформлять электронные кошельки. По задумке регулятора, пользоваться такими сервисами несовершеннолетние смогут только с согласия родителей или законных представителей. Мера направлена на борьбу с кибермошенничеством, вовлечением подростков в схемы дроперства и защиту детей от финансовых рисков. Жителей Подмосковья призвали не трогать и не обнимать ежей. В лесном хозяйстве напомнили, что даже случайный укол иголкой может стать поводом для экстренной профилактики бешенства, особенно если в рану попадет слюна животного. Специалисты также посоветовали не кормить с рук и не брать на руки диких животных, а при укусе или царапине сразу обращаться в травмпункт. Больше новостей ищите в нашем канале «Радио Рекорд» в Макс.
2: Реклама. Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
3: Уинстамарт сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности ограничения cooper.ru/sp/bdl. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
4: Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии T помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour T1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour T2. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour T-серия от 3 миллионов 520 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
3: Действительно до 31 июля 2026 года. Указана минимальная цена с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта, реклама ООО «Ватур Моторрус».

0: Вейкаперы на рекорде. Горячие новости.
1: Что в среду актуально?
2: Пьяный посетитель кафе бросил стулом девочку, отказавшуюся пить с ним пиво.
3: В чем он не прав?
2: Нет, вообще как бы новая фобия. Я сначала думала, ну, насколько как бы взрослая девочка. Оказывается, это маленькая девочка была. Ей 14 лет было, она была с родителями. Родители отошли, и в этот момент 56-летний посетитель такой предложил девочке выпить пиво. Она отказалась, и он разозлился. На отказ.
3: Это вот еще одно доказательство того, что сейчас молодежь выглядит не на свои годы.
2: Думаешь?
3: Я думаю, что да.
4: У этого гнева есть своя подоплека. Кто знает, может быть, в начале, когда он пришел в бар, она, пока родители отвернулись, доставала его, купи пиво, купи пиво, купи пиво. Он стоял очередь, договорился с барменом. Он говорит, типа, я купил, вот все, безалкогольное, как ты представляешь. Говорит, мне не надо, не буду. Естественно, человек запулил мне стулом. Оправдан. Не оправдан, полудурок, что ты делаешь?
2: Да нет, ну, конечно, вызвали полицию, ничего он не оправдан.
4: А он ему говорит, пиво будете? Он говорит, аккуратнее, у него там ножи. Мы будем.
3: Мы все будем пиво, все, кто здесь есть. Уберите стулья. Ну, интересно. У меня новость горячая, кола без сахара ускоряет старение мозга. Что неожиданно. Это показало новое исследование. Почти 13 тысяч человек в нем поучаствовали. За участниками эксперимента наблюдали 8 лет аж. Те, кто употреблял больше всего искусственных подсластителей этих самых, теряли память и когнитивные способности на 62% быстрее остальных. Говорят, да лучше выпить его с сахаром, эту колу тогда и то меньше вреда будет.
4: Ну вот совет, да, что настоящий сахар в напитках, да, даже если там не самые вредные заменители, хотя все вредные, уж лучше ложка сахара вот эта, которая, да, там тоже вредно, но зато не какая-то вот химия.
3: А то напьются вот этой своей колы с сахарозаменителями и потом начинают. Я эксперт-психолог, записывайтесь ко мне в социальных сетях.
2: А, кстати, искала тут как-то обезжиренный кефир, который 0%, его нигде нет. Потому что я, кстати, читала, что тоже это все бредятина и нет смысла...
4: Обезжиренный?
2: Ну да, кефир какой-то, 0% жирности.
4: Я где-то слышал, что есть такая тема, ну вот молоко и его жирность. Молоко-то оно одной жирности все время. Просто его таким образом фильтруют, что превращает его вот в какую-то жишку. А потом уже искусственно добавляют жирность.
2: Не факт, что она вообще полезна.
4: То вот есть, по все. Сути, да. Это вот такая вот.
3: Мне кажется, лучше жирного и нормального, но не в большом количестве, чем вот этого бескалорийного, без сахара, без масла, там чего-то еще, и в большом количестве.
4: Ну вот я один раз выбирал продукты, что взять, так думаю, ну возьму вот ветчину, там еще что-то такое, знаешь, на бутерброды. Говорит, нет, возьми лучше бекон. Я говорю, так он же жирнючий. Но это настоящий животный жир. Это вот сало, вот это все. Чем ты возьмешь, непонятно, какую с химиями.
3: Ты
4: вот.
3: На беконе теперь, мы правильно понимаем?
4: Бекончик очень вкусный. Мы то, что мы едим.
0: На рекорде.

0: Рекорд. Реклама.
1: Девушка, а ну слезайте. Я кому говорю? У нас так не принято. Куда забрались? Слезайте.
0: А в Небаре можно. Танцы на барной. 7 дней в неделю. Драйв и энергия твоей ночи. Расписание вечеринок и бронь стола на небар.ру. ОРВ Пермь. Город Казань. Улица Пушкина, 26. Украина, 121-59-14-79-93. 18+.
2: Курс доллара пробил новый уровень.
3: Бензин за неделю подорожал.
4: Рост цен на продукты дороже.
5: Инфляция резко ускорилась.
6: Группа компаний «Автолига» – твой личный островок стабильности. Мы все еще держим цены на автомобили «Хавейл» на уровне прошлого года. Ждем вас в «Хавейл Автолига» на Бринского, 11.
7: «Автолига».
8: Все вокруг нас бежит. Облака, время и даже молоко может убежать. А ты?
9: Начни бегать правильно прямо сейчас с Академией бега Дмитрия Павлова. Тренировки в 4 районах города и онлайн. Персональные программы занятий от чемпиона России по бегу для тебя. Академия бега Дмитрия Павлова. 0+.
0: Record Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

0: Короче, у меня есть идея, а вы скажите, сработает или нет.
1: Давай.
0: Искусственный интеллект, да? Многие же, когда задают ему запрос, в конце обязательно благодарят. Ну, не все, часть.
1: Я, ну, редко.
0: Немногие вообще. А что, если сделать так, что пока ты не поблагодаришь этот искусственный интеллект, нового запроса ты создавать не сможешь? Это чтобы люди стали добрее и культурнее.
1: А подожди, у меня есть вопросы. Почему ты хочешь, чтобы люди были добрее к искусственному интеллекту, когда они должны быть добрее в жизни,
0: да, подожди,
1: добрее в комментариях?
0: Начать нужно с малого. Сначала мы благодарим машину. Потом мы переходим на людей, более сложный уровень.
1: Так ты изначально не хами машине. Я просто, ну, как корректно формулирую вопрос чату.
0: Ты не поняла мой запрос.
2: Предлагаю найти разработчиков этой машины. Да. Кто ее собирал, поблагодарить их. Если это был станок, поцеловать там, спасибо, что собрал.
0: Я просто чаще же сейчас общаются в чатах с искусственным интеллектом, да, там что-то узнают. Так если там быть добрее, можно потом перенести это на людей. Вот такая глобальная штука.
2: Ну, не знаю, не знаю.
1: Мне кажется, нужно наоборот начинать с людей.
0: С людей уже когда-то начинали. Мало что вышло. Друзья, спасибо вам большое за это замечательное утро. С вами были Вейкаперы и Никит Стасаня.
1: Классного настроения, отличного дня. Ждем вас завтра в четверг в 7 утра.
2: Всем хорошего продолжения этой рабочей недели. Пока!
3: Вейкаперы на рекорде.

Record Dance Radio. Йоу, первая танцевальная на связи. Я, Никит Бурягин, здесь с вами, чтобы рассказать, что там у нас интересного есть. Там воробьев снова пересчитали по всей России. В августе стартует новая народная перепись этих птиц. И именно в конце лета проводят учет. И говорят, что это удобнее всего. К этому времени воробьи уже успевают вывести два потомства, как минимум. Видите, сколько мы не знали о воробьях вообще. И во время последней зимней переписки, кстати, что недавно было, удалось насчитать 320 тысяч примерно. И не просто так это все. Мы как-то смеялись над этим, да? Да зачем воробьев пересчитывать? Ха-ха-ха, хи-хи-хи. Орнитологи, оказывается, используют эти данные, чтобы следить за численностью птиц и понимать, как меняется городская среда. Меньше воробьев – все значит, и нам пора что-то делать. Больше воробьев – комфортно. Природа еще главенствует в наших городах. Голуби не считаются. Их невозможно пересчитать, потому что там непонятно вообще, как они появляются на свет. Детей голубей так никто и не видел. Кстати, воробьи – это не дети голубей, если что. Друзья, теперь к трекам. В этом часе полезное узнали. Там Солова, Obla.com, Record Mix. Арджи услышим. Resurrection, Record Remake.

to you. Начнем этот час с Али Фарбин и трека Body Talk, и вы слушаете. Рекорд.

0: Мобильное приложение «Рекорд Дэнс Радио». Всегда с тобой. Лучшая танцевальная музыка в телефоне. Десятки электронных радиостанций и подкастов. Просто и удобно. Установите приложение «Рекорда» бесплатно в App Store и Google Play.
1: Рекорд. Реклама.
2: Автомобиль из другого региона? Легко.
3: Агат РФ Пробег. 35 лет на рынке. Тысячи довольных клиентов. Мы знаем, как сделать вашу покупку безопасной и выгодной.
2: Просто выберите машину из нашего ассортимента. Остальное – наша работа. Проверка, оформление и доставка.
3: С Агат РФ Пробег ваши мечты становятся ближе. Московское шоссе 105. 8-831-2-600.
4: Агат. Покупай выгодно.
5: Летние скидки на диагностику и лазерную коррекцию зрения в клинике «Созвездие Офтальмика». Акция действует до 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Подробности на сайте созвездие52.ру. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: КМ «Тимирязевский». Для тех, кто выбирает осознанно перспективный район, закрытую территорию, а главное, квартиры с богатым ремонтом, мебелью и техникой. Есть сданные дома, ипотека, рассрочка и приятные цены. Звоните, договоримся. Каркас «Монолит» 420-5020. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Паузгерва. КОСЗ КМ «Ситистрой». Проектная декларация на наш.дом.рф.
8: Не покупайте автомобиль. Серьезно. Пока не познакомитесь с Белджи. Потому что Белджи задает новые стандарты качества. Проверьте сами на тест-драйве. Белджи. Современные кроссоверы с высоким уровнем комфорта, выгодными условиями по трейдину и доступной кредитной ставкой. От 1 миллиона 699 990 рублей в Интер-автоцентре. Южное шоссе 1. Цена указана при покупке автомобиля в кредит и трейдин. ПАО «Сбербанк». Белджи. Надежность в движении. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Лето на Муз-ТВ. Время ловить свой крутой билет. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Чем больше баллов, тем выше шанс выиграть тур на стадионный концерт любимого артиста. Баста, Сергей Лазарев, звери. Жми больше всех на этой неделе, и тур на концерт Вани Дмитриенко твой. Лови свой крутой билет по будням в 14.00 на Муз-ТВ. Подробности о конкурсе на сайте muzdefis.tv.ru. Категория 18+.
10: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок 10 соток. Звони 8 800 1017 017.
11: Рекорд Дэнс Радио. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-8242.

0: Рекорд. Новости.
1: Верховный суд России разрешил водителям не показывать инспекторам бумажную копию электронного полиса ОСАГО. Суд постановил, что сотрудники госавтоинспекции должны самостоятельно проверять наличие страховки через электронные базы данных. Возить с собой распечатку электронного полиса больше не требуется. Компании Армении получили право на поставки рыбы и рыбной продукции в Евросоюз, заявил министр экономики страны. По его словам, Армения приняла соответствующие процедуры для экспорта, а из Евросоюза получены все необходимые разрешения. Ранее Россия полностью приостановила импорт рыбной продукции из Армении. Лионель Месси впервые прокомментировал поражение Аргентины в финале чемпионата мира. Футболист признался, что боль от поражения невыносима, но подчеркнул, что гордится командой, дважды подряд вышедшей в финал. Также Месси поблагодарил болельщиков за поддержку и поздравил сборную Испании с чемпионством. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
2: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
3: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
4: «Мир». Каждый день в твоих руках.
5: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
6: Дэнс лето!
0: На рекорде. Yeah!

0: Record. Реклама. Все, что вам нужно знать об автомобилях Чанган, это то, что их можно купить по сниженным ценам в BCR Motors прямо сейчас. Вас ждут не просто выгоды, а реальные цены, которые могут выиграть в любом сравнении, а также улучшенные условия обмена по трейд-ин и авторассрочка. Приезжайте в Чанган-центр BCR Печоры на Казанском шоссе. Банк-партнер ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Нижний Новгород, встречай! Цирк «Виват» с новой уникальной программой «Королевство белых тигров». С 13 июня по 2 августа. Купол цирка у гипермаркета «Лента». 0+.
2: Мне 19, а я уже джуниор-разработчик. Я начала осваивать профессию еще в 15 лет, когда выбрала колледж IT-топ.
3: Самый быстрый способ освоить профессию в сфере IT в твоем городе. Госдиплом, топовая комьюнити, максимум практики. Звони в колледж IT-топ.
4: 281-85-99.
5: Мама, я тоже хочу заниматься спортом.
6: Идем в Физкульт. Детский абонемент, фитнес-клуб. Всего от 1000 рублей. Физкульт. Спорт начинается с детства. Акция действительна при покупке взрослого абонемента до 31 июля 2026 года. Подробности по телефону 2-200-350. ООО НФГ. ОГРН 109-526-201-2108. Нижний Новгород.
0: Получи качественное и востребованное образование в Мининском университете. 11 факультетов, 113 программ. Стипендия до 15 тысяч рублей. Подробнее на сайте mininuniver.ru и по телефону 262-26-20.
7: Девушка, а ну слезайте. Я кому говорю? У нас так не принято. Куда забрались? Слезайте.
8: А в Небаре можно. Танцы на барной. 7 дней в неделю. Драйв и энергия твоей ночи. Расписание вечеринок и бронь стола на небар.ру. ОПП. Город Казань. Улица Пушкина, 26. Украина 121, 59, 14, 79, 93, 18+.
9: Новая «Лада» по госпрограмме. Выгода 20% для военнослужащих, работников образовательных и медицинских организаций бюджетной сферы. Подробности у официального дилера «Лада» BCR Motors на Новикова Прибоя. Акция действует до 31 июля 2026 года. АО «Автофинансбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Радио Рекорд представляет
11: хиты Linkin Park, Rammstein, Prodigy, Slipknot, Red Hot Chili Peppers и Limp Bizkit вживую на одной сцене. 6 трибьют-команд исполнят песни легендарных групп на Rock Mania Fest. 1 августа, Почаинская, 17. Билеты в продаже. Увидимся на Rock Mania Fest. 0+.
0: Record Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-8242. 109. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу. Свидетельство Л номер ТУ 52011

9. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу. Свидетельство Л номер ТУ 520142 для слушателей старше 16 лет. Рекорд Дэнс Радио. Главное.

0: Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу. Свидетельство Л номер ТУ 520142 для слушателей старше 16 лет.
1: Рекорд. Реклама.
2: Sequoia Парк – один из самых больших веревочных парков в России. Невероятные эмоции и приключения на свежем воздухе. Испытай себя на трассах, от детских до самых экстремальных. Ждем вас. Sequoia Парк. Рядом с живописным экопарком «Маховые горы».
3: Нужна сантехника? Заходи в «Сантехлюкс». Сантехника на любой вкус и скидки до 50%.
4: «Сантехлюкс». Время сэкономишь. «Сантехлюкс». Выбрать помогут. «Сантехлюкс». «Сантехлюкс».
5: За рулем к свободе Сьюзберг Лагерь Зеро безалкогольная. Классическая варка и 0% алкоголя. Сьюзберг Лагерь Зеро безалкогольная. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
6: Посуд из Гитимова, Владимирская область, село Чирикова. Украин 12-333-50-263.
7: Закрой глаза и представь теплые руки мастера, которые снимают напряжение. Аромат тропических масел обволакивает и успокаивает. А каждая клеточка тела наполняется энергией. Это не мечта, это твой Тай. Многовековые традиции тайского и балийского спа прямо в центре города. Погрузись в тишину и спокойствие. Запишись прямо сейчас. Улица Максима Горького, 48/50. Твой Тай. Там, где рождается гармония.
1: Record Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-8242. Новый трек на рекорд.

0: Слушательница спрашивает: меня тревожит компания ребенка. Друзья грубят, странно себя ведут и кажется, что плохо влияют на моего ребенка. На любые запреты, естественно, конечно же, вызывают протест. Ты ничего не понимаешь, слышу я в ответ. Как действовать по-взрослому? Защитить ребенка и при этом не нарушить доверие. Разбираем вместе с деканом факультета психологии Мининского университета, кандидатом филологических наук Ириной Колесниковой. Ирина, здравствуйте.
1: Здравствуйте. Для подростка друзья – это целая часть жизни. И когда родители резко говорят «не общайся с ними», подросток чаще всего начинает защищать компанию еще сильнее. И важно здесь не нападать на друзей напрямую, а сохранять контакт с самим ребенком. Интересоваться, что ему нравится в этой компании, что он там получает. Это поддержка, принятие, ощущение взрослости. Если дома есть только контроль и критика, то подросток будет искать то место, где его принимают. Поэтому задача родителей не только запрещать, но и оставаться значимыми взрослыми. И очень важно развивать у подростка критическое мышление и уверенность в себе. И вот когда человек умеет говорить «нет» и чувствует собственную ценность, он меньше подвержен плохому влиянию. Этим навыкам мы уделяем большое внимание и в подготовке будущих психологов и в наших подростковых программах факультета психологии Мининского университета.
2: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса 0+.
3: Летняя распродажа в Мюс Даймондс. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
4: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте mews.ru и в салонах Мюс Даймондс.
5: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
4: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
6: Dance Radio.

Because me professional.

0: Рекорд. Реклама.
1: Миша, ты видел? В Нижегородце Лада Гранта от 877 тысяч рублей.
2: Серьезно? Так дешево?
1: Да, а еще у них высокая оценка автомобиля при обмене и дополнительное оборудование в подарок.
2: Тогда срочно выезжаем за новый Лада и в отпуск. Ждем вас в Лада Нижегородец на Сормовском повороте. Реклама не ответа.
3: Нижний Новгород, встречай! Цирк «Вибат» с новой уникальной программой «Королевство белых тигров». С 13 июня по 2 августа. Купол цирка у гипермаркета «Лента». 0+.
4: Что объединяет судоводителя и логиста, строителя и юриста, инженерные, информационные и экономические специальности? Волжский государственный университет водного транспорта. Бюджетные места, разнообразие специальностей и высокооплачиваемые профессии.
5: Мама, я тоже хочу заниматься спортом.
6: Идем в «Физкульт». Детский абонемент. Фитнес-клуб. Всего от 1000 рублей. «Физкульт». Спорт начинается с детства. Акция действительна при покупке взрослого абонемента до 31 июля 2026 года. Подробности по телефону 2-200-350 ООО «НФГ». ОГРН 109-526-201-2108. Нижний Новгород.
7: Курс доллара пробил новый уровень.
8: Бензин за неделю подорожал.
9: Рост цен на продукты дороже.
10: Инфляция резко ускорилась.
11: Группа компаний «Автолига». Твой личный островок стабильности. Мы все еще держим цены на автомобили «Чанган» на уровне прошлого года. «Чанган Центр Автолига» на Московском шоссе 302Г.
12: «Автолига». 1 августа. Ночной забег в столице закатов. Бежим по Нижневолжской набережной в окружении драйва, музыки и уличных огней. Дистанции 2, 5 и 10 километров. 1 августа. Подробности на сайте nightrunning.ru. 18+.
13: Оно рейтинг «Спорт». Нижегородская область. Село Каменки. Украин 123-523-0-28-72.
14: Аквапарк «Карибы» в Сормовском парке ждет вас. Бассейны, джакузи, волейбольная площадка. Температура воды 28 градусов. Теперь «Карибы» совсем рядом. Подробности на сайте sormovapark.ru.
15: Радио Рекорд представляет. Загородный отдых бывает разным. Бывает скучным, бывает праздным. Но всех активных и энергичных только в новинки тянет обычно. Спортивная деревня – новинки. Свадьбы, корпоративы, тимбилдинг, пейнтбол, лазертаг. А сертификат в новинки станет отличным подарком. 230-90-05. 0+.
0: Рекорд Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу. Свидетельство Л номер ТУ-52011-42. Для слушателей старше 16 лет. Рекорд Дэнс Радио.

0: Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу. Свидетельство Л номер ТУ-52011-42 для слушателей старше 16 лет.
1: Рекорд. Реклама.
2: Представьте автомобиль, который подстраивается под вас. Город, трасса, уверенный обгон, спокойная поездка. Esteo MX меняется вместе с дорогой. Двухлитровый турбодвигатель, восьмиступенчатая автоматическая трансмиссия и 7 режимов вождения. Технологии, которые работают на ваш комфорт.
3: Предзаказ уже открыт у официального дилера Esteo Центр Нижегородец на Надежды Сусловой, 28. Реклама не оферта.
4: Девушка, а ну слезайте. Я кому говорю? У нас так не принято. Куда забрались? Слезайте.
1: А в Небаре можно. Танцы на барной. 7 дней в неделю. Драйв и энергия твоей ночи. Расписание вечеринок и бронь стола на небар.ру. ОМВ Пермь. Город Казань. Улица Пушкина, 26. Украина, 121, 59, 14, 79, 93, 18+.
5: Смотри Муз-ТВ. Лови лето и свой крутой билет. Включай Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Главный приз – тур на двоих на концерт топ-звезд Муз-ТВ.
6: Жми больше всех на этой неделе, и тур на двоих на концерт Вани Дмитриенко твой.
5: Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00.
6: Поймай свой крутой билет.
5: Подробная информация о конкурсе на сайте muzdefis.tv.ru.
7: Категория 18+.
8: Отремонтировать дороги? Благоустроить сквер для прогулок с детьми, установить современную спортивную площадку, решать именно вам. Предложите свою инициативу. Участвуйте в губернаторском проекте «Вам решать». Подробности на сайте голосза.ру.
0: Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-8242.

0: Реклама. Летняя распродажа в Мюс Даймондс. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
1: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте mews.ru и в салонах Мюс Даймондс.
2: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон, огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
1: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
0: Dance Radio.

0: Билеты на сайте okeanis-aquapark.ru.
1: Угрянь, 111-526-239-33. Город Нижний Новгород. ООО «Акватория развлечений».
2: Все вокруг нас бежит. Облака, время и даже молоко может убежать. А ты?
3: Начни бегать правильно прямо сейчас с Академией бега Дмитрия Павлова. Тренировки в 4 районах города и онлайн. Персональные программы занятий от чемпиона России по бегу для тебя. Академия бега Дмитрия Павлова. 0+.
4: Record Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

Привет, друзья, это Радио Рекорд, меня зовут Кристина. Есть новость про любовь, любовь, которая прошла. Новость взята из нашего телеграм-канала Радио Рекорд, а это значит, что ее вновь подготовил наш очень красивый СММщик. Итак, новость. Девушка разрисовала машину бывшего парня. За что? Ну, конечно же, за измену. Где это было? В России, потому что надписи на русском языке. Друзья, я бы даже зачитала, но тут много, скажем так, неэфирного характера. Что я могу прочитать? Я тебя любила, чувствуем, да, в прошедшем времени. Итак, соседи сфотографировали результат, автомобиль теперь украшен. Украшают надписи баллончиком нецензурного характера, но имеется, если любопытно, что там написано на самом деле. Друзья, добро пожаловать в наш телеграм-канал Радио Рекорд. Подписываться не забываем. Также заглядывайте в чат нашего мобильного приложения, рассказывайте, как вы мстили за измену. Не надо говорить, что вы этого не делали. Не надо строить из себя святош. Давайте рассказывайте, какие у вас там способы. Легальные только интересуют, сами понимаете. В этом часть у нас Сэм Фелт и Keep on Rising. Услышим непременно.

также впереди Sony Fodera и Think About Us. И, конечно, Alessa и Destiny. Прямо сейчас, в начале часа, у нас Али Фарбин и Body Talk. И все это рекорд. Dance лето. Рекорд.

0: Добро пожаловать в крупнейшее танцевальное сообщество друзей. Рекорд ВКонтакте. Танцевальная музыка и актуальные новости. Это все, что вам нужно.
1: Ну, плюс немного мемов.
0: Рекорд ВКонтакте. Присоединяйтесь. Рекорд. Реклама.
2: Курс доллара пробил новый уровень.
3: Бензин за неделю подорожал.
4: Рост цен на продукты дали.
5: Инфляция резко ускорилась.
6: Группа компаний «Автолига». Твой личный островок стабильности. Мы все еще держим цены на автомобили «Черри» и «Теннет» на уровне прошлого года. Ждем вас в «Автолиге» на Московском шоссе 243.
7: «Автолига».
8: Нужна сантехника? Заходи в «Сантехлюкс». Сантехника на любой вкус и скидки до 50%.
9: «Сантехлюкс». Время сэкономишь. «Сантехлюкс». Выбрать помогут. «Сантехлюкс». «Сантехлюкс».
10: За рулем к свободе «Сьюзберг Лагерь Зеро» безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. «Сьюзберг Лагерь Зеро» безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
11: Владимирская область, село Чиликово. УКРН 13-233-00-263.
12: КМ Тимирязевский. Для тех, кто выбирает осознанно перспективный район, закрытую территорию, а главное, квартиры с богатым ремонтом, мебелью и техникой. Есть сданные дома, ипотека, рассрочка и приятные цены. Звоните, договоримся. Каркас «Монолит» 420-50-20. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
13: ПАО «Сбербанк», ООО «СЗК МСИТИСТРОЙ». Проектная декларация на наш.дом.рф.
14: Новая «Лада» по госпрограмме. Выгода 20% для военнослужащих, работников образовательных и медицинских организаций бюджетной сферы. Подробности у официального дилера «Лада» БЦР «Моторс» на Новикова Прибоя. Акция действует до 31 июля 2026 года. АО «Автофинансбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
15: Радио Рекорд представляет хиты Linkin Park, Rammstein, Prodigy, Slipknot, Red Hot Chili Peppers и Limp Bizkit вживую на одной сцене. 6 трибьют-команд исполнят песни легендарных групп на Rock Mania Fest. 1 августа, Почаинская, 17. Билеты в продаже. Увидимся на Rock Mania Fest. 0+.
0: Рекорд Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-8242. Live life of a thug till the day I die. Live life of a boss, baby, and see if I'm getting out. And you tell me to the pop. All eyes on me. Live life of a thug till the day I die. Live life of a boss, baby, and see if I'm getting out.

0: Рекорд. Новости.
1: Федеральная антимонопольная служба возбудила 15 дел в отношении ряда нефтяных компаний и независимых участников рынка нефтепродуктов. Выдано 38 предупреждений по признакам нарушения антимонопольного законодательства. В частности, одна компания изменила цены на дизельное топливо, которое поставляется аграриям. Компании надлежит принять меры, направленные на снижение цен. Матвей Сафонов вернулся в Париж и приступил к подготовке к новому сезону в ПСЖ. По словам супруги футболиста, вратарь продолжит индивидуальные тренировки на базе клуба после подготовки цикла, который начал в Москве 10 дней назад. Россельхознадзор с 23 июля ограничит ввоз продукции 5 узбекских экспортеров, допустивших наибольшее количество нарушений фитосанитарных требований. Основной объем товаров, поступающий от них, составляют белокочанная цветная капуста, репчатый лук, укроп, петрушка, виноград, свекла и томаты. Еще больше свежих и актуальных новостей расскажу ровно через час. Слушайте Радио Рекорд, чтобы быть в курсе.
2: Реклама. Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
3: ООО «Инстамарт-сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности и ограничения cooper.ru/sp/bdo. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
4: Летняя распродажа в Muse Diamonds. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
3: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте muse.ru и в салонах Muse Diamonds.
5: Дэнс лето!
0: На рекорде!
5: Лето!

0: Вечеринка в эфире. Каждый день. Двухчасовое микс-шоу. Рекорд Пати. Сегодня и каждый день. В 9 вечера. Рекорд Пати. Мы делаем ваш вечер. Рекорд. Реклама.
1: Нижний Новгород, встречай! Цирк «Виват» с новой уникальной программой «Королевство белых тигров». С 13 июня по 2 августа. Купол цирка у гипермаркета «Лента». 0+.
2: Получи качественное и востребованное образование в Мининском университете. 11 факультетов, 113 программ. Стипендия до 15 тысяч рублей. Подробнее на сайте mininuniver.ru и по телефону 262-26-20.
0: Рекорд Дэнс Радио. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

Привет, друзья, это Радио Рекорд. Меня зовут Кристина. Новость, супер новость, потому что там есть видео с котятами. Я это обожаю. Кошачий отдел по борьбе с грызунами появился в китайском аэропорту. Руководство долго ломало голову над тем, ну что вот делать с прибившимися хвостиками. Кот и кошка, они явно влюблены друг в друга, обосновались в аэропорту. Ну не выгонять же, это же понятное дело, да? Вот им придумали должность. Теперь они поедают крыс и мышей, которые, оказывается, водятся в аэропорту Ланчжоу. В общем, вот так вот, понимаете, коты там не бесплатно. Вы знаете, у меня мой кот Шеннон, он тоже, в общем-то, коммуналку платит, он у меня тоже трудится, он работает, между прочим, UGC-креатором в одном из брендов, если вы понимаете, о чем я. Друзья, тем временем заглядывайте к нам в мобильное приложение Радио Рекорд и пишите о своей самой первой работе, истоке, с чего же вы начинали, любопытно. В этом часе у нас новинка, между прочим, Карлита и Софи Токер называется «Манхэттен».

Джон Роксон тоже впереди, и Vertigo. Прямо сейчас Эйф и Meet Me in the Dark, и все это рекорд Dance лета.

0: побеждает тот, кто первым успеет поднять руку рефери после матча.
1: Бензу, тату, тену, пати, тун, тун, тун.

0: Мобильное приложение Record Dance Radio. Всегда с тобой. Лучшая танцевальная музыка в телефоне. Десятки электронных радиостанций и подкастов. Просто и удобно. Установите приложение Рекорда бесплатно в App Store и Google Play.
1: Record. Реклама. Не покупайте автомобиль. Серьезно, пока не познакомитесь с Белджи, потому что Белджи задает новые стандарты качества. Проверьте сами на тест-драйве. Белджи. Современные кроссоверы с высоким уровнем комфорта, выгодными условиями по трейдину и доступной кредитной ставкой. От 1 миллиона 699 тысяч 990 рублей в Интер-автоцентре. Южное шоссе 1. Цена указана при покупке автомобиля в кредит и трейдин. ПАО «Сбербанк». Белджи. Надежность в движении. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Что объединяет судоводителя и логиста, строителя и юриста, инженерные, информационные и экономические специальности? Волжский государственный университет водного транспорта. Бюджетные места, разнообразие специальностей и высокооплачиваемые профессии. Летние скидки на диагностику и лазерную коррекцию зрения в клинике «Созвездие офтальмика». Акция действует до 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Девушка, а ну слезайте. Я кому говорю? У нас так не принято. Куда забрались? Слезайте.
4: А в Небаре можно. Танцы на барной. 7 дней в неделю. Драйв и энергия твоей ночи. Расписание вечеринок и бронь стола на небар.ру. ОРВ Берег. Город Казань. Улица Пушкина, дом 46. Полгранит 121-59-14-79-93. 18+.
5: Record Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

0: Танцевальная музыка, как глоток прохладной воды в жаркий день, освежает и возвращает силы.
1: Dance Лето. На рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: Мигрантов будут выдворять за дискриминацию и нарушение прав и свобод человека, а также неповиновение военнослужащим на границе. Такие поправки приняли депутаты Госдумы ко второму чтению законопроекта о расширении перечня оснований для выдворения мигрантов. Госдума приняла закон о продлении гаражной амнистии до 1 сентября 2031 года. Закон позволяет гражданам в упрощенном порядке оформить в собственность капитальный гараж и землю под ним, причем участок во многих случаях достается бесплатно, пояснил председатель Комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов. Юристы предупредили об опасности пересылки фотопаспорта. Копия документа может попасть к мошенникам после взлома аккаунта или потери телефона. С ее помощью аферисты могут оформить займы, создать аккаунты или подделать документы. Свежий выпуск новостей уже через час, а пока подписывайтесь на Макс канал Радио Рекорд, информация в котором обновляется непрерывно.
0: Рекорд, реклама. В этом году не пропустите культовые фестивали от Радио Рекорд. Рекорд. Белая. Пиратская станция. Трансмиссия. И супердискотека 90-х. Выбирайте ближайшую точку проведения и ищите подробности на сайте Радио Рекорд. 18+.
2: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
3: «Мир». Каждый день в твоих руках.
4: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте vanprivet.ru. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
0: Рекорд.

0: Рекорд. Реклама.
1: Посадил дед репку на саморезы. Даже тянуть не стали. Огромный выбор строительного, высокопрочного и нержавеющего крепежа на любые цели от компании «Машкрепеж НН». Сормовское шоссе 24, корпус 23, 202-0270.
2: Нижний Новгород, встречай! Цирк «Вибат» с новой уникальной программой «Королевство белых тигров». С 13 июня по 2 августа. Купол цирка у гипермаркета «Лента». 0+.
3: Мне 19, а я уже джуниор-разработчик. Я начала осваивать профессию еще в 15 лет, когда выбрала колледж IT-топ.
4: Самый быстрый способ освоить профессию в сфере IT в твоем городе. Госдиплом, топовая комьюнити, максимум практики. Звони в колледж IT-топ.
5: 281-85-99.
6: Курс доллара пробил новый уровень.
7: Бензин за неделю подорожал.
8: Рост цен на продукты
9: дорос. Инфляция резко ускорилась.
10: Группа компаний «Автолига» – твой личный островок стабильности. Мы все еще держим цены на автомобили «Белджи», «Эксид» и «Хончи» на уровне прошлого года. Ждем вас в «Автолиге» на Московском шоссе 247. «Автолига».
11: Закрой глаза и представь теплые руки мастера, которые снимают напряжение. Аромат тропических масел обволакивает и успокаивает. А каждая клеточка тела наполняется энергией. Это не мечта, это твой Тай. Многовековые традиции тайского и балийского спа прямо в центре города. Погрузись в тишину и спокойствие. Запишись прямо сейчас. Улица Максима Горького, 48/50. Твой Тай. Там, где рождается гармония.
0: Рекорд Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-8242.

Всем привет, это Радио Рекорд, и меня зовут Кристина. Друзья, я не в курсе, как проходит ваше лето, но главное то, что уже ведь есть планы на осень. По крайней мере, мы вам их вот все уже состряпали. Главное трансовое событие страны от Рекорда, фестиваль трансмиссии возвращается ко всем нам с новой постановкой под названием «Портал». Три иностранных артиста уже заявлены, это Ронски Спит, Ален Уотс и Рэм. И обязательно российские звезды транс-музыки. 16 октября в Икей Стадиум, это столица, Москва. 7 ноября Петербург и Temple of Dear, трансмиссия «Портал». Внимание, успейте выгодно приобрести билеты по акции «Ранние пташки» на сайте radiorecord.ru. 18+, и в этом часе мы услышим «Соловые обла.ком».

0: Corey Wishman. Еще Anima Beautiful. Также Offenbach и Miles Away. Начали часы Хьюго, мы вон весаны, и все это рекорд Дэнс Лето.
1: Дэнс Лето!
2: На рекорде. Yeah!

0: в мобильном приложении Рекорда. Рекорд. Реклама.
1: Ищу надежного, привлекательного с серьезными намерениями. О себе. Люблю путешествия, семейные поездки и активный отдых.
2: Кажется, это совпадение. Знакомьтесь, кроссовер Tenet T4L. Турбированный двигатель, 147 лошадиных сил. Вместительный багажник. От 2 миллионов 119 тысяч рублей. Найдите свою идеальную пару в Нижегородце. Ждем вас на Московском шоссе 34.
3: Цена указана с максимальной скидкой. Подробности уточняйте в отделе продаж.
4: КМ Тимирязевский. Для тех, кто выбирает осознанно перспективный район, закрытую территорию, а главное, квартиры с богатым ремонтом, мебелью и техникой. Есть сданные дома, ипотека, рассрочка и приятные цены. Звоните, договоримся. Каркас Монолит, 420-50-20. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Паузбербанк, ОСЗ КМ Ситистрой. Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Радиорекорд представляет. Загородный отдых бывает разным. Бывает скучным, бывает праздным. Но всех активных и энергичных только в новинки тянет обычно. Спортивная деревня – новинки. Свадьбы, корпоративы, тимбилдинг, пейнтбол, лазертаг. А сертификат в новинки станет отличным подарком. 230-90-05. 0+.
6: Лето на Муз-ТВ. Время ловить свой крутой билет. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Чем больше баллов, тем выше шанс выиграть тур на стадионный концерт любимого артиста. Баста, Сергей Лазарев, звери. Жми больше всех на этой неделе. И тур на концерт Вани Дмитриенко твой. Лови свой крутой билет по будням в 14.00 на Муз-ТВ. Подробности о конкурсе на сайте muzdefistv.ru. Категория 18+.
7: Все вокруг нас бежит. Облака, время и даже молоко может убежать. А ты?
8: Начни бегать правильно прямо сейчас с Академией бега Дмитрия Павлова. Тренировки в 4 районах города и онлайн. Персональные программы занятий от чемпиона России по бегу для тебя. Академия бега Дмитрия Павлова. 0+.
9: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок 10 соток. Звони 8 800 10 17 017.
10: Рекорд Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде 280-8242.

What comes next will be marvelous.

0: Рекорд. Новости.
1: Российские туроператоры и страховые компании не фиксируют вспышку заболеваемости вирусом коксаки среди туристов в Турции, сообщает в АТОР. В ассоциации не видят оснований для беспокойства у туристов, выбирающих отпуск на турецком направлении. В Совете Федерации предупредили о фейковых точках Wi-Fi в общественных местах. Мошенники создают сети с названиями, похожими на официальные, чтобы украсть личные данные пользователей или перенаправить их на поддельные страницы авторизации. Трамп хочет видеть Джанни Инфантино следующим генсеком ООН. По данным СМИ, президент США считает главу ФИФА человеком с мировым авторитетом, способным объединять людей. При этом неизвестно, обсуждал ли Трамп эту идею с самим Инфантино и заинтересован ли тот в должности. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
2: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
3: Летняя распродажа в Мюс Даймондс. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
4: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте mews.ru и в салонах Мюс Даймондс.
5: Ты уже час не вылазишь из бассейна?
6: Только час. Вместе с только вторым ягодным мороженым.
7: Наслаждайтесь летом и ягодными новинками из самоката сколько захочется. С доставкой от 15 минут.
8: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.

0: еженедельно. Шоу «Гостевой микс» от ведущих электронных диджеев и лейблов. Только на Радио Рекорд. Встречайте сегодня. Лукас и Стив. Полночь в Рекорд Клабе.
1: Рекорд. Реклама.
2: Посадил дед репку на саморезы. Даже тянуть не стали. Огромный выбор строительного, высокопрочного и нержавеющего крепежа на любые цели от компании «Машкрепеж НМ». Сормовское шоссе, 24, корпус 23, 202-0270.
3: За рулем к свободе «Сьюзберг Лагерь Зеро» безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. «Сьюзберг Лагерь Зеро» безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
4: Владимирская область, село Чиликово. Украин 12-335-0-263.
5: Мама, я тоже хочу заниматься спортом.
6: Идем в Физкульт. Детский абонемент. Фитнес-клуб. Всего от 1000 рублей. Физкульт. Спорт начинается с детства. Акция действительна при покупке взрослого абонемента до 31 июля 2026 года. Подробности по телефону 2-200-350. ООО «НФГ». ОГРН 109-526-201-2108. Нижний Новгород.
7: Если по ценам все не то, на автоспот со скидками ТО. Пройдите ТО со скидками до 80%. Записывайтесь на сайте автоспот.ру и в приложении «Автоспот». Официальные дилеры и СТО. «Автоспот». 0+.
8: Получи качественное и востребованное образование в Мининском университете. 11 факультетов, 113 программ. Стипендия до 15 тысяч рублей. Подробнее на сайте mininuniver.ru и по телефону 262-26-20.
9: Многие знают кроссовер «Чанган Юниес». Теперь пора узнать его новую цену в BCR Motors.
10: От 2 400 000 рублей. И это за максимальную комплектацию. Да, вы не ослышались. Минимальная цена в 2 400 000 рублей. За вместительный, мощный и надежный кроссовер, который успешно зарекомендовал себя в России. Дни продаж «Чанган Юниес» в «Чанган-центр БЦР Печоры» на Казанском шоссе.
11: 1 августа. Ночной забег в столице закатов. Бежим по Нижневолжской набережной в окружении драйва, музыки и уличных огней. Дистанции 2, 5 и 10 километров. 1 августа. Подробности на сайте nightrunning.ru. 18+.
12: Оно рейтинг «Спорт». Нижегородская область. Село Каменки. Украин 123-520-3-0-28-72.
13: Реклама в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

Друзья, всем привет! Это главная танцевальная радиостанция страны. Вы слушаете Радио Рекорд. Женя Балдин у микрофона, и мы начинаем новый музыкальный час. Я вас всех приветствую. Ближайшие 3 часа мы проведем вместе с вами, и я надеюсь, что вы получите тот самый фирменный, рекордовский, музыкальный заряд бодрости и позитивной энергии. Очень много классных треков мы для вас подготовили, и, разумеется, будет очень много новинок также в этом часе особенно. Давайте прямо сейчас расскажу о том, что мы с вами из самого вкусного и интересного послушаем. Новый трек, коллаборация Армина Ван Бюрена и Арджи, Like a Child, Record Mix. Еще одна новинка, Bauer, Calling Out For You, Record Mix.

0: Каждое утро по будням с 7 до 11 на Рекорде.
1: Бобер напал на поляка и украл его трусы.
2: Бобер?
1: Житель Польши постоянно сталкивался с пропажей вещей, которые сушились на веревке во дворе. Застал воришку на месте преступления. Смотрит, там здоровенный бобер. Постоянно берет по одной вещи и уходит к себе в озеро.
2: Бобра там секонд-хенд где-то рядом с прудом.
3: Или бобры тинейджеры где-то там отдыхали, и он проиграл спор, и теперь должен стырить у него вещи. Он принесет их в свой бобриный колледж, будет хвастаться.
2: Либо это бобр Робин Гуд. Он забирает вещи у богатых, отдает их бедным.
3: И отдает их лесу, да.
1: Другим животным, у него на рогах трусишки эти.
3: Да почему на рогах? На нем.
0: Вейкаперы. Никита, Стас, Рыжая. Утром на Рекорде. Рекорд. Реклама.
4: Новая «Лада» по госпрограмме. Выгода 20% для военнослужащих, работников образовательных и медицинских организаций бюджетной сферы. Подробности у официального дилера «Лада» БЦР Моторс на Новикова Прибоя. Акция действует до 31 июля 2026 года. АО «Автофинансбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Аквапарк «Океанис» приглашает.

0: Билеты на сайте okeanis-aquapark.ru. Угрянь, 111-526-239-33. Город Нижний Новгород. ООО «Акватория развлечений».
1: Представьте автомобиль, который подстраивается под вас. Город, трасса, уверенный обгон, спокойная поездка. Esteo MX меняется вместе с дорогой. Двухлитровый турбодвигатель, восьмиступенчатая автоматическая трансмиссия и 7 режимов вождения. Технологии, которые работают на ваш комфорт.
2: Предзаказ уже открыт у официального дилера Esteo Центр Нижегородец на Надежды Сусловой, 28. Реклама не оферта.
3: Нижний Новгород, встречай! Цирк «Виват» с новой уникальной программой «Королевство белых тигров». С 13 июня по 2 августа. Купол цирка у гипермаркета «Лента». 0+.
4: Автомобиль из другого региона? Легко. Агат РФ «Пробег». 35 лет на рынке. Тысячи довольных клиентов. Мы знаем, как сделать вашу покупку безопасной и выгодной. Просто выберите машину из нашего ассортимента. Остальное – наша работа. Проверка, оформление и доставка. С Агат РФ «Пробег» ваши мечты становятся ближе. Московское шоссе 105. 8-831-2-600.
5: Агат. Покупай выгодно.
6: Радио Рекорд представляет хиты Linkin Park, Rammstein, Prodigy, Slipknot, Red Hot Chili Peppers и Limp Bizkit вживую на одной сцене. 6 трибьют-команд исполнят песни легендарных групп на Rock Mania Fest. 1 августа, Почаинская, 17. Билеты в продаже. Увидимся на Rock Mania Fest. 0+.
7: Не покупайте автомобиль. Серьезно, пока не познакомитесь с Белджи, потому что Белджи задает новые стандарты качества. Проверьте сами на тест-драйве. Белджи. Современные кроссоверы с высоким уровнем комфорта, выгодными условиями по трейдину и доступной кредитной ставкой. От 1 миллиона 699 тысяч 990 рублей в Интер-автоцентре. Южное шоссе 1. Цена указана при покупке автомобиля в кредит и трейдин. ПАО «Сбербанк». Белджи. Надежность в движении. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Record Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-8242.

0: Рекорд. Новости.
1: Власти Евросоюза исчерпали запас идей относительно новых пунктов, которые они могут включить в 21-й антироссийский пакет санкций, так как эти меры ущемляют интересы государств-сообщества, сообщает Политико со ссылкой на источники. Павел Дуров сообщил, что у Telegram появится свой встроенный криптокошелек Gram этим летом, передает ТАСС. Мгновенные транзакции станут доступны более чем миллиарду пользователей. По его словам, внедрение станет самым масштабным в истории человечества. Это будет криптокошелек без хранения ключей, отметил он. FIFA отменила красную карточку, полученную аргентинцем Паредесом в финале чемпионата мира, сообщает BBC. После финальной встречи Паредес устроил потасовку с испанскими игроками. После матча карточка была удалена из протокола. FIFA подтвердили, что никаких дисциплинарных мер к Паредесу не было применено. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
2: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
3: Обстоятельства не выбирают. Но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
4: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
5: Летняя распродажа в Muse Diamonds. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
4: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте muse.ru и в салонах Muse Diamonds.
6: Масло, масло, масло, масло. Меняйте Фите. Бесплатная замена масла в автосервисах «Фит-сервис». Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на maslofree.fitauto.ru.
7: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
8: «Мир». Каждый день в твоих руках.
9: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мирпас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
10: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, чай Greenfield в ассортименте 289 рублей со 2 по 22 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
11: В ленте.
12: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон, огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
4: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
13: Дэнс лето!
0: На рекорде!
13: Лето!

0: каждый день. Двухчасовое микс-шоу «Рекорд Пати». Сегодня и каждый день в 9 вечера. «Рекорд Пати». Мы делаем ваш вечер.
1: Рекорд. Реклама.
2: Ищу надежного, привлекательного с серьезными намерениями. О себе. Люблю путешествия, семейные поездки и активный отдых.
3: Кажется, это совпадение. Знакомьтесь, кроссовер Tenet T4L. Турбированный двигатель, 147 лошадиных сил. Вместительный багажник. От 2 миллионов 119 тысяч рублей. Найдите свою идеальную пару в Нижегородце. Ждем вас на Московском шоссе 34.
4: Цена указана с максимальной скидкой. Подробности уточняйте в отделе продаж.
5: Посадил дед репку на саморезы. Даже тянуть не стали. Огромный выбор строительного, высокопрочного и нержавеющего крепежа на любые цели от компании «Машкрепеж НН». Сормовское шоссе, 24, корпус 23, 202-0270.
6: Все, что вам нужно знать об автомобилях «Чанган», это то, что их можно купить по сниженным ценам в «БЦР Моторс» прямо сейчас. Вас ждут не просто выгоды, а реальные цены, которые могут выиграть в любом сравнении, а также улучшенные условия обмена по трейд-ин и авторассрочка. Приезжайте в Чанган-центр БЦР Печоры на Казанском шоссе. Банк-партнер ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Летние скидки на диагностику и лазерную коррекцию зрения в клинике «Созвездие Офтальмика». Акция действует до 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Подробности на сайте созвездие52.ру. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Курс доллара пробил новый уровень.
9: Бензин за неделю подорожал.
10: Рост цен на продукты дороже.
11: Инфляция резко ускорилась.
12: Группа компаний «Автолига». Твой личный островок стабильности. Мы все еще держим цены на автомобили G-Tour и Sauis на уровне прошлого года. Ждем вас в Автолиге на Московском шоссе 245А. Автолига.
0: Record Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-8242.

Record. Dance Radio. Друзья, всем привет! Это главная танцевальная радиостанция страны. Вы слушаете Радио Рекорд. Женя Балдин у микрофона. И мы начинаем новый музыкальный час. 18.00 на рекордных часах в Москве и в Санкт-Петербурге. Кстати, про Санкт-Петербург. Про тот самый город, откуда мы, собственно, и вещаем. Вообще не радует лето. У нас отвратительная погода, на мой взгляд и вкус. Вот даже сейчас облачно, как бы пасмурно такая. Настоящего лета у нас как будто бы и не было. А может быть даже и было, но буквально пару дней. Спасает лично меня то, что я диджей, активно гастролирующие, поэтому я умудряюсь в других регионах нашей необъятной получить удовольствие от лета. Да, вот был, например, в Астрахани, там было плюс 30, был в Краснодаре, тоже там было жарко. В эту субботу собираюсь за границу, кстати, между прочим, в Беларусь, в город Брест. Надеюсь, там тоже будет классная погода. Тем не менее, вне зависимости от того, какая погода у нас в нашем родном Питере, мы раздаем вам все равно летний, позитивный электронно-танцевальный вайб на максимальных вибрациях и оборотах. Продолжим это делать и впредь. Давайте расскажу о том, какие треки послушаем с вами в этом часе.

и Джази Satisfy Record Mix. Иман Бек и София Рейс, Not You, Record Mix. Мартин Гаррикс и Эд Ширан, Repeat It, Record Mix. Новый трансовый сингл от Тиесто, Don't Lose Your Head, Record Mix. А прямо сейчас Хьюгель и Ультранейт, Moving to the Sun, и это Рекорд Дэнс Лето. Дэнс Лето.

0: пожаловать в крупнейшее танцевальное сообщество друзей. Рекорд ВКонтакте. Танцевальная музыка и актуальные новости. Это все, что вам нужно.
1: Ну, плюс немного мемов.
0: Рекорд ВКонтакте. Присоединяйтесь. Рекорд. Реклама.
2: Представьте автомобиль, который подстраивается под вас. Город, трасса, уверенный обгон, спокойная поездка. Esteo MX меняется вместе с дорогой. Двухлитровый турбодвигатель, восьмиступенчатая автоматическая трансмиссия и 7 режимов вождения. Технологии, которые работают на ваш комфорт.
3: Предзаказ уже открыт у официального дилера Esteo Центр Нижегородец на Надежды Сусловой, 28. Реклама не оферта.
4: Sequoia Парк – один из самых больших веревочных парков в России. Невероятные эмоции и приключения на свежем воздухе. Испытай себя на трассах, от детских до самых экстремальных. Ждем вас! Sequoia Парк – рядом с живописным экопарком «Маховые горы».
5: Нужна сантехника? Заходи в «Сантехлюкс». Сантехника на любой вкус и скидки до 50%.
6: «Сантехлюкс» – время сэкономишь. «Сантехлюкс» – выбрать помогут. «Сантехлюкс» – «Сантехлюкс».
7: Мне 19, а я уже джуниор-разработчик. Я начала осваивать профессию еще в 15 лет, когда выбрала колледж IT-топ.
8: Самый быстрый способ освоить профессию в сфере IT в твоем городе. Госдиплом, топовая комьюнити, максимум практики. Звони в колледж IT-топ.
9: 281-85-99.
10: Девушка, а ну слезайте. Я кому говорю? У нас так не принято. Куда забрались? Слезайте.
11: А в Небаре можно. Танцы на барной. 7 дней в неделю. Драйв и энергия твоей ночи. Расписание вечеринок и бронь стола на небар.ру.
12: ОРПБ-Пермь. Город Казань. Улица Пушкина, дом 46. Украина 121-59-14-79-93. 18+.
13: Автомобиль из другого региона? Легко.
14: Агат РФ Пробег. 35 лет на рынке. Тысячи довольных клиентов. Мы знаем, как сделать вашу покупку безопасной и выгодной.
13: Просто выберите машину из нашего ассортимента. Остальное – наша работа. Проверка, оформление и доставка.
14: С Агат РФ Пробег ваши мечты становятся ближе. Московское шоссе 105, 8-831-2-600.
15: Агат. Покупай выгодно.
16: Смотри Муз-ТВ, лови лето и свой крутой билет. Включай Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Главный приз – тур на двоих на концерт топ-звезд Муз-ТВ.
17: Жми больше всех на этой неделе. И тур на двоих на концерт Вани Дмитриенко твой.
16: Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Поймай свой крутой билет. Подробная информация о конкурсе на сайте muzdefistv.ru.
18: Категория 18+.
19: Радио Рекорд представляет. Хиты Linkin Park, Rammstein, Prodigy, Slipknot, Red Hot Chili Peppers и Limp Bizkit вживую на одной сцене. 6 трибьют-команд исполнят песни легендарных групп на Rock Mania Fest. 1 августа, Почаинская, 17. Билеты в продаже. Увидимся на Rock Mania Fest. 0+.
20: Отремонтировать дороги? Благоустроить сквер для прогулок с детьми? Установить современную спортивную площадку? Решать именно вам. Предложите свою инициативу. Участвуйте в губернаторском проекте «Вам решать». Подробности на сайте голосза.ру.
0: Рекорд Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

0: Рекорд. Новости.
1: Предстоящая зима будет сложной для энергосистемы Украины, сообщает Укрэнерго. Там отметили, что восстановление поврежденных энергообъектов продолжается, но нынешних объемов недостаточно для компенсации утраченных мощностей. Температура минус 10 градусов уже может стать критической. Центробанк на заседании 24 июля может сохранить ключевую ставку на уровне 14,25%. Такой прогноз дали 18 из 22 опрошенных участников рынка. Еще трое допускают как сохранение ставки, так и ее снижение до 14%, и лишь один считает базовым сценарием снижения на 0,25% пункта. Месси признали лучшим игроком чемпионата мира 2026 по версии Международной ассоциации спортивной прессы. В голосовании приняли участие журналисты из 121 страны. Лионель Месси набрал 1179 очков, опередив Килиана Мбаппе и Джуда Беллингема. Главное трансовое событие страны от Радио Рекорд. Фестиваль «Трансмиссия» возвращается с новой постановкой «Партнер». Три иностранных артиста – Ронски Спид, Ален Уотс, Рэм, а также российские звезды транс-музыки. 16 октября – Москва, Викей Стадиум, 7 ноября – Петербург, Temple of Dirt. Трансмиссия «Портал». Успейте выгодно приобрести билеты по акции «Ранние пташки» на сайте radiorecord.ru 18+. Еще больше свежих и актуальных новостей расскажу ровно через час. Слушайте «Радио Рекорд», чтобы быть в курсе.
2: Реклама. Ого, вы что, уже 2 часа в бадминтон играете?
3: Только 2. Вместе с только третьим ягодным лимонадом.
4: Наслаждайтесь летом и ягодными новинками из самоката сколько захочется. С доставкой от 15 минут.
5: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
6: Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии Т помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour T1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour T2. Интеллектуальная система полного привода, современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour T-серия от 3 миллионов 520 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
7: Действительно, 31 июля 2026 года. Указана минимальная цена с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта, реклама, ООО «Тур Моторос».
8: Дело почти раскрыто. Тарелочки заканчиваются. Успейте купить уникальную коллекцию фарфора. Всего за 1 рубль за фишки в гиперленте только до конца июля.
9: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты «Эконом». Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
10: И вот она, опасная ситуация. Если в подвеске что-то стучит, это не болельщики. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика ходовой бесплатна. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fidauto.ru.
11: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Prime.
7: ООО «Инстамарт-сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности ограничения cooper.ru/sb/bdo. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
12: Обстоятельства не выбирают. Но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
7: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
13: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, чай Greenfield в ассортименте 289 рублей со 2 по 22 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
14: В ленте. Рекорд.

0: приложение Record Dance Radio. Всегда с тобой. Лучшая танцевальная музыка в телефоне. Десятки электронных радиостанций и подкастов. Просто и удобно. Установите приложение Рекорда бесплатно в App Store и Google Play.
1: Рекорд. Реклама.
2: Курс доллара пробил новый уровень.
3: Бензин за неделю подорожал.
4: Рост цен на продукты дорос.
5: Инфляция резко ускорилась.
6: Группа компаний «Автолига». Твой личный островок стабильности. Мы все еще держим цены на автомобили «Амода» и «Джейку» на уровне прошлого года. Ждем вас в «Автолиге» на Московском шоссе 243. «Автолига».
7: За рулем к свободе «Сьюзберг Лагерь Зеро» безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. «Сьюзберг Лагерь Зеро» безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
8: Владимирская область, село Чирикова, УКРН 13-333-5-0-263.
9: Аквапарк «Океанис» приглашает.

0: Билеты на сайте okeanis-aquapark.ru.
1: Угрянь, 111-526-239-33. Город Нижний Новгород. ООО «Акватория развлечений».
2: Что объединяет судоводителя и логиста? Строителя и юриста? Инженерные, информационные и экономические специальности? Волжский государственный университет водного транспорта. Бюджетные места, разнообразие специальностей и высокооплачиваемые профессии.
3: Мама, я тоже хочу заниматься спортом.
4: Идем в Физкульт. Детский абонемент. Фитнес-клуб. Всего от 1000 рублей. Физкульт. Спорт начинается с детства. Акция действительна при покупке взрослого абонемента до 31 июля 2026 года. Подробности по телефону 2-200-350. ООО «НФГ». ОГРН 109-526-201-2108. Нижний Новгород.
5: Получи качественное и востребованное образование в Мининском университете. 11 факультетов, 113 программ, стипендия до 15 тысяч рублей. Подробнее на сайте mininuniver.ru и по телефону 262-26-20.
6: Миша, ты видел? В Нижегородце «Лада Гранта» от 877 тысяч рублей.
7: Серьезно? Так дешево?
6: Да. А еще у них высокая оценка автомобиля при обмене и дополнительное оборудование в подарок.
7: Тогда срочно выезжаем за новой «Лада» и в отпуск. Ждем вас в «Лада Нижегородец» на Сормовском повороте. Реклама не ответа.
8: КМ Тимирязевский. Для тех, кто выбирает осознанно перспективный район, закрытую территорию, а главное, квартиры с богатым ремонтом, мебелью и техникой. Есть сданные дома, ипотека, рассрочка и приятные цены. Звоните, договоримся. Каркас «Монолит» 420-50-20. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Паузбербанк. ОСЗ КМ Ситистрой. Проектная декларация на наш.дом.рф.
9: 1 августа. Ночной забег в столице закатов. Бежим по Нижневолжской набережной в окружении драйва, музыки и уличных огней. Дистанции 2, 5 и 10 километров. 1 августа. Подробности на сайте nightrunning.ru. 18+.
10: Оно рейтинг «Спорт». Нижегородская область. Село Каменки. Украин 123-520-3028-72.
11: Реклама в Нижнем Новгороде. 280-8242.

Друзья, всем привет! Это главная танцевальная радиостанция страны. Вы слушаете Радио Рекорд. Женя Балдин у микрофона. Мы начинаем новый музыкальный час. Я хочу напомнить вам о том, что осень-то уже не за горами. И главное трансовое событие страны от Рекорда — фестиваль «Трансмиссия» с новой постановкой «Портал» состоится именно осенью. 16 октября — Москва, VK Stadium. 7 ноября — Санкт-Петербург, Temple of Deer. У нас будет целых 3 иностранных артиста. Причем не секретных, это будут Ронский Спид, Ален Вотс, Рэм, а также российские звезды трансмузыки. Трансмиссия Портал. Прямо сейчас вы можете успеть выгодно приобрести билеты по акции «Ранние пташки». Где? На сайте radiorecord.ru. Бегом туда, мероприятие 18+. Ну а в этом часе вот что мы с вами будем слушать. Алок и Хали, Dive Into Me,

0: Schulz и Barbs, Better Times, Record Me. Sam Feld и Ian Kerry, Keep on Rising, Record Remake. А прямо сейчас Хьюгель и Ультранейт, Moving to the Sun, и это Рекорд Дэнс Лето.
1: Дэнс Лето! На рекорде.

0: Каждое утро по будням с 7 до 11 на Рекорде.
1: Бобер напал на поляка и украл его трусы.
2: Бобер?
1: Житель Польши постоянно сталкивался с пропажей вещей, которые сушились на веревке во дворе. Застал воришку на месте преступления. Смотрит, там здоровенный бобер. Постоянно берет по одной вещи и уходит к себе в озеро.
2: Бобра там секонд-хенд где-то рядом с прудом.
3: Или бобры тинейджеры где-то там отдыхали, и он проиграл спор, и теперь должен стырить у него вещи. Он принесет их в свой бобриный колледж, будет хвастаться.
2: Либо это бобр Робин Гуд. Он забирает вещи у богатых, отдает их бедным.
3: И отдает их лесу, да.
1: Другим животным, у него на рогах трусишки эти.
3: Да почему на рогах? На нем.
0: Вейкаперы. Никита, Стас, Рыжая. Утром на Рекорде. Рекорд. Реклама.
4: Представьте автомобиль, который подстраивается под вас. Город, трасса, уверенный обгон, спокойная поездка. Esteo MX меняется вместе с дорогой. Двухлитровый турбодвигатель, восьмиступенчатая автоматическая трансмиссия и 7 режимов вождения. Технологии, которые работают на ваш комфорт.
5: Предзаказ уже открыт у официального дилера Esteo Центр Нижегородец на Надежды Сусловой, 28. Реклама не оферта.
6: Нужна сантехника? Заходи в Сантехлюкс. Сантехника на любой вкус и скидки до 50%.
7: Сантехлюкс. Время сэкономишь. Сантехлюкс. Выбрать помогут. Сантехлюкс. Сантехлюкс.
8: Курс доллара пробил новый уровень.
9: Бензин за неделю подорожал.
10: Рост цен на продукты дороже.
11: Инфляция резко ускорилась.
12: Группа компаний «Автолига». Твой личный островок стабильности. Мы все еще держим цены на автомобили «Хавейл» на уровне прошлого года. Ждем вас в «Хавейл Автолига» на Бринского, 11.
13: «Автолига».
0: Радиорекорд представляет. Загородный отдых бывает разным. Бывает скучным, бывает праздным. Но всех активных и энергичных только в новинки тянет обычно. Спортивная деревня – новинки. Свадьбы, корпоративы, тимбилдинг, пейнтбол, лазертаг. А сертификат в новинки станет отличным подарком. 230-90-05. 0+.
14: Аквапарк «Карибы» в Сормовском парке ждет вас! Бассейны, джакузи, волейбольная площадка. Температура воды 28 градусов. Теперь «Карибы» совсем рядом. Подробности на сайте sormovopark.ru.
15: Все вокруг нас бежит. Облака, время и даже молоко может убежать. А ты...
16: Начни бегать правильно прямо сейчас с Академией бега Дмитрия Павлова. Тренировки в 4 районах города и онлайн. Персональные программы занятий от чемпиона России по бегу для тебя. Академия бега Дмитрия Павлова. 0+.
17: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок 10 соток. Звони 8 800 10 17 017.
0: Рекорд Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

0: Рекорд. Новости.
1: Мигрантов будут выдворять за дискриминацию и нарушение прав и свобод человека, а также неповиновение военнослужащим на границе. Такие поправки приняли депутаты Госдумы ко второму чтению законопроекта о расширении перечня оснований для выдворения мигрантов. Госдума приняла закон о продлении гаражной амнистии до 1 сентября 2031 года. Закон позволяет гражданам в упрощенном порядке оформить в собственность капитальный гараж и землю под ним, причем участок во многих случаях достается бесплатно, пояснил председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов. Юристы предупредили об опасности пересылки фото паспорта. Копия документа может попасть к мошенникам после взлома аккаунта или потери телефона. С ее помощью аферисты могут оформить займы, создать аккаунты или подделать документы. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
2: Реклама. А поехали всей семьей.
3: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8 для новых моментов от 2 миллионов 999 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8, комплектация актив 2026 года выпуска.
4: И вот она, опасная атака. Если при движении что-то шумит, это не болельщики празднуют гол. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика подвески бесплатно. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
3: Обстоятельства не выбирают. Но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
5: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
6: Прям света.

0: Record. Реклама.
1: Миша, ты видел? В Нижегородце Лада Гранта от 877 тысяч рублей.
2: Серьезно? Так дешево?
1: Да. А еще у них высокая оценка автомобиля при обмене и дополнительное оборудование в подарок.
2: Тогда срочно выезжаем за новый Лада и в отпуск. Ждем вас в Лада Нижегородец на Сормовском повороте. Реклама. Не ответа.
3: Нижний Новгород, встречай! Цирк «Виват» с новой уникальной программой «Королевство белых тигров». С 13 июня по 2 августа. Купол цирка у гипермаркета «Лента». 0+.
4: Мне 19, а я уже джуниор-разработчик. Я начала осваивать профессию еще в 15 лет, когда выбрала колледж IT-топ.
5: Самый быстрый способ освоить профессию в сфере IT в твоем городе. Госдиплом, топовая комьюнити, максимум практики. Звони в колледж IT-топ.
6: 281-85-99.
7: Мама, я тоже хочу заниматься спортом.
8: Идем в Физкульт. Детский абонемент. Фитнес-клуб. Всего от 1000 рублей. Физкульт. Спорт начинается с детства. Акция действительна при покупке взрослого абонемента до 31 июля 2026 года. Подробности по телефону 2-200-350. ООО «НФГ». ОГРН 109-526-201-2108. Нижний Новгород.
9: Девушка, а ну слезайте. Я кому говорю? У нас так не принято. Куда забрались? Слезайте.
10: А в Небаре можно. Танцы на барной. 7 дней в неделю. Драйв и энергия твоей ночи. Расписание вечеринок и бронь стола на nebar.ru. ОРВ Пермь, город Казань, метро Пушкина, 1,26, ОГРН 121-59-12-79-93, 18+.
11: Не покупайте автомобиль. Серьезно, пока не познакомитесь с Белджи, потому что Белджи задает новые стандарты качества. Проверьте сами на тест-драйве. Белджи. Современные кроссоверы с высоким уровнем комфорта, выгодными условиями по трейдину и доступной кредитной ставкой. От 1 699 990 рублей в Интер-автоцентре. Южное шоссе 1. Цена указана при покупке автомобиля в кредит и трейдин. ПАО «Сбербанк». Белджи. Надежность в движении. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: Закрой глаза и представь теплые руки мастера, которые снимают напряжение. Аромат тропических масел обволакивает и успокаивает, а каждая клеточка тела наполняется энергией. Это не мечта, это твой Тай. Многовековые традиции тайского и балийского спа прямо в центре города. Погрузись в тишину и спокойствие. Запишись прямо сейчас. Улица Максима Горького, 48/50. Твой Тай. Там, где рождается гармония.
0: Record Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

Друзья, всем привет! Это главная танцевальная радиостанция страны. Вы слушаете Радио Рекорд. Женя Балдин меня зовут, и я вас всех обманул в федеральном эфире 3 часа назад, сказав о том, что буду с вами 3 часа. Неправда, я буду с вами 4 часа, потому что наши замечательные Кремов и Хрусталев до сих пор в отпуске. Скоро к вам вернутся в наш рекордный вечерний прайм-тайм. Поэтому мы с вами еще целый час слушаем классный музон и развлекаемся здесь. Всем еще раз привет! Прекрасные последние недели июля у нас прямо сейчас, и прекрасны они в том числе и тем, что Tomorrowland, большой фестиваль электронной музыки, проходит в Бельгии. Прошел он в предыдущие выходные, и в эти выходные будет тоже. Напомню, фестиваль идет 2 недели. И мы, кстати, выкладываем лучшие сеты диджеев из этого фестиваля. И мы, кстати, выкладываем лайв-сеты с разных сцен и разных артистов этого фестиваля. Где вы их можете найти? Разумеется, в нашем телеграм-канале плейлисты Радио Рекорд. Бегом туда! Если не подписаны, сделайте это прямо сейчас. И в эти выходные ждите новую порцию музыки. Разумеется, новая порция музыки будет и в ближайшие 60 минут на нашей основной волне тоже. Вот что послушаем. Алок и Portugal The Man, Dive Into The Ocean, Рекорд Микс. Anima и Джоджи, Beautiful, Record Mix. RG и Polak & Folt, Resurrection, Record Remake.

0: Шоу-гостевой микс от ведущих электронных диджеев и лейблов. Только на Радио Рекорд. Встречайте сегодня. Лукас и Стив. Полночь в Рекорд Клабе.
1: Рекорд. Реклама.
2: Ищу надежного, привлекательного, с серьезными намерениями. О себе. Люблю путешествия, семейные поездки и активный отдых.
3: Кажется, это совпадение. Знакомьтесь, кроссовер Tenet T4L. Турбированный двигатель, 147 лошадиных сил, вместительный багажник. От 2 миллионов 119 тысяч рублей. Найдите свою идеальную пару в Нижегородце. Ждем вас на Московском шоссе 34.
4: Цена указана с максимальной скидкой. Подробности уточняйте в отделе продаж.
5: 1 августа. Ночной забег в столице закатов. Бежим по Нижневолжской набережной в окружении драйва, музыки и уличных огней. Дистанции 2, 5 и 10 километров. 1 августа. Подробности на сайте nightrunning.ru. 18+.
4: Оно рейтинг спорт. Нижегородская область. Село Каменки. Украин 123-520-3-0-28-72.
6: Многие знают кроссовер Чанган Юниес. Теперь пора узнать его новую цену в BCR Motors. От 2 миллионов 400 тысяч рублей. И это за максимальную комплектацию. Да, вы не ослышались. Минимальная цена в 2 миллиона 400 тысяч рублей. За вместительный, мощный и надежный кроссовер, который успешно зарекомендовал себя в России. Дни продаж Чанган Юниес в Чанган Центр БЦР Печоры на Казанском шоссе.
1: Record Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

0: Рекорд. Новости.
1: Российские туроператоры и страховые компании не фиксируют вспышку заболеваемости вирусом Коксаки среди туристов в Турции, сообщает в АТОР. В ассоциации не видят оснований для беспокойства у туристов, выбирающих отпуск на турецком направлении. В Совете Федерации предупредили о фейковых точках Wi-Fi в общественных местах. Мошенники создают сети с названиями, похожими на официальные, чтобы украсть личные данные пользователей или перенаправить их на поддельные страницы авторизации. Трамп хочет видеть Джанни Инфантино следующим генсеком ООН. По данным СМИ, президент США считает главу ФИФА человеком с мировым авторитетом, способным объединять людей. При этом неизвестно, обсуждал ли Трамп эту идею с самим Инфантино и заинтересован ли тот в должности. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
2: Реклама. Последняя минута. Команда держится. Подвеска авто уже нет. Точно нужна замена. Покупайте амортизаторы, диски, колодки и свечи Линкс Авто в автосервисах Фит Сервис. Заменим бесплатно.
3: Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на замена.fitauto.ru.
4: Дэнс лето
0: на рекорде.

каждый день. Двухчасовое микс-шоу «Рекорд Пати». Сегодня и каждый день в 9 вечера. «Рекорд Пати». Мы делаем ваш вечер.

изначально. Чайники с мечтами нас не замечают. А потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

Привет всем, кто на позитиве. Зовут меня Тим Вокс. И прямо сейчас мы стартуем двухчасовое танцевальное действие, которому рекорд-пати, друзья. Впереди у нас 120 минут для того, чтобы максимально круто провести время, оторваться на импровизированных танцполах, ну и, соответственно, превратить вашу домашнюю вечеринку в чуточку, а может быть даже не чуточку, рекордную. Так что давайте прямо сейчас заряжаться здесь, раскручивать планету в правильном танцевальном направлении и максимально мощно врываться сюда, на радиотусу, рекорд-пати.

0: Record. Реклама.
1: Не покупайте автомобиль. Серьезно, пока не познакомитесь с Белджи, потому что Белджи задает новые стандарты качества. Проверьте сами на тест-драйве. Белджи. Современные кроссоверы с высоким уровнем комфорта, выгодными условиями по трейдину и доступной кредитной ставкой. От 1 миллиона 699 тысяч 990 рублей в Интер-автоцентре. Южное шоссе 1. Цена указана при покупке автомобиля в кредит и трейдин. ПАО «Сбербанк». Белджи. Надежность в движении. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Нужна сантехника? Заходи в «Сантехлюкс». Сантехника на любой вкус. И скидки до 50%.
3: «Сантехлюкс». Время сэкономишь. «Сантехлюкс». Выбрать помогут. «Сантехлюкс». «Сантехлюкс».
4: Нижний Новгород, встречай! Цирк «Вибат» с новой уникальной программой «Королевство белых тигров». С 13 июня по 2 августа. Купол цирка у гипермаркета «Лента». 0+.
5: КМ «Тимирязевский». Для тех, кто выбирает осознанно перспективный район, закрытую территорию, а главное, квартиры с богатым ремонтом, мебелью и техникой. Есть сданные дома, ипотека, рассрочка и приятные цены. Звоните, договоримся. Каркас «Монолит» 420-50-20. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: «Паузбербанк». «ОСЗКМ «Ситистрой». Проектная декларация на наш.дом.рф.
0: Record Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде 280-8242.

0: реклама. Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Prime.
1: Уинстамарт сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности ограничения cooper.ru/sp/bdl. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
2: У вас что, соревнования по поеданию арбузов? Это уже второй за день.
3: Только второй.
4: Наслаждайтесь летом и ягодными новинками из самоката сколько захочется. С доставкой от 15 минут.
5: О, умный ритейл. ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.

0: продолжается, равно как я продолжаю напоминать вам о том, что на сайте Рекорда и в мобильном приложении Радио Рекорд вы всегда с легкостью можете найти огромное количество интернет-станций, спойлер, их там более 100 штук. Если что, добавляйте в избранное понравившиеся интернет-потоки, ну и помните, что интернет-радиостанция Пати 24/7 работает для вас так же, как вы понимаете из названия, круглосуточно. Это является продолжением неким нашей радиовечеринки Рекорд Пати, которая прямо сейчас еще 90 минут звучит здесь, на Рекорде.
1: Рекорд.

0: Рекорд. Реклама.
1: Нижний Новгород, встречай! Цирк «Вибат» с новой уникальной программой «Королевство белых тигров». С 13 июня по 2 августа. Купол цирка у гипермаркета «Лента». 0+.
2: Представьте автомобиль, который подстраивается под вас. Город, трасса, уверенный обгон, спокойная поездка. Esteo MX меняется вместе с дорогой. Двухлитровый турбодвигатель, восьмиступенчатая автоматическая трансмиссия и 7 режимов вождения. Технологии, которые работают на ваш комфорт.
3: Предзаказ уже открыт у официального дилера Esteo «Центр Нижегородец» на Надежды Сусловой, 28. Реклама не оферта.
4: КМ «Тимирязевский» для тех, кто выбирает осознанно перспективный район, закрытую территорию, а главное, квартиры с богатым ремонтом, мебелью и техникой. Есть сданные дома, ипотека, рассрочка и приятные цены. Звоните, договоримся. Каркас «Монолит» 420-5020. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Пао «Сбербанк», ООО «СЗК МСИ Дестрой». Проектная декларация на наш.дом.рф.
0: Record Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

нравится музыка, которая звучит в этом шоу, слушайте ее круглосуточно на радиоканале Рекорд Пати 24/7, на сайте и в мобильном приложении Рекорд Дэнс Радио.

по-прежнему приветствую всех, кто на позитиве. Ну и, конечно же, друзья, призываю не только танцевать на импровизированных танцполах нашей радиовечеринки, еще и на офлайн-мероприятиях тоже не забывать тусить. Так у нас главное трансовое событие страны от Радио Рекорд — фестиваль «Трансмиссия». Возвращается снова постановкой «Портал». Три иностранных артиста — Ронский Спит, Ален Вотс, Рэм, а также российские звезды трансмузыки. Все это состоится 16 октября в Москве в ВК Стадиум или 7 ноября в Санкт-Петербурге в Temple of Dir. «Трансмиссия», «Портал». Welcome, что называется. Кстати говоря, успейте выгодно приобрести билеты по акции «Ранние пташки» на сайте radiorecord.ru 18+. Ну а прямо сейчас я всех вас призываю продолжать наполнять импровизированные танцполы нашей радиовечеринки «Рекорд Пати».

0: Record. Реклама.
1: Посадил дед репку на саморезы. Даже тянуть не стали. Огромный выбор строительного, высокопрочного и нержавеющего крепежа на любые цели от компании «Машкрепеж НН». Сормовское шоссе, 24, корпус 23, 202-0270.
2: Мне 19, а я уже джуниор-разработчик. Я начала осваивать профессию еще в 15 лет, когда выбрала колледж IT-топ.
3: Самый быстрый способ освоить профессию в сфере IT в твоем городе. Госдиплом, топовая комьюнити, максимум практики. Звони в колледж IT-топ.
4: 281-85-99.
5: Sequoia Парк – один из самых больших веревочных парков в России. Невероятные эмоции и приключения на свежем воздухе. Испытай себя на трассах, от детских до самых экстремальных. Ждем вас! Sequoia Парк – рядом с живописным экопарком «Маховые горы».
6: Автомобиль из другого региона? Легко. Агат РФ Пробег. 35 лет на рынке. Тысячи довольных клиентов. Мы знаем, как сделать вашу покупку безопасной и выгодной. Просто выберите машину из нашего ассортимента. Остальное – наша работа. Проверка, оформление и доставка. С Агат РФ Пробег ваши мечты становятся ближе. Московское шоссе 105. 8-831-2-600.
7: Агат. Покупай выгодно.
8: Аквапарк «Океанис» приглашает.

0: Билеты на сайте okeanis-aquapark.ru. Угрей 111-526-239-33. Город Нижний Новгород. ООО «Акватория развлечений».
1: Что объединяет судоводителя и логиста, строителя и юриста, инженерные, информационные и экономические специальности? Волжский государственный университет водного транспорта. Бюджетные места, разнообразие специальностей и высокооплачиваемые профессии.
2: Мама, я тоже хочу заниматься спортом.
3: Идем в Физкульт. Детский абонемент, фитнес-клуб. Всего от 1000 рублей. Физкульт. Спорт начинается с детства. Акция действительна при покупке взрослого абонемента до 31 июля 2026 года. Подробности по телефону 2-200-350. ООО «НФГ». ОГРН 109-526-201-2108. Нижний Новгород.
4: Курс доллара пробил новый уровень.
5: Бензин за неделю подорожал.
6: Рост цен на продукты дали.
7: Инфляция резко ускорилась.
8: Группа компаний «Автолига». Твой личный островок стабильности. Мы все еще держим цены на автомобили «Чанган» на уровне прошлого года. «Чанган Центр Автолига» на Московском шоссе 302Г. Автолига.
9: Record Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-8242. 109. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу. Свидетельство Л номер ТУ 52011.

0: girls go wild.
1: Всего лишь полчаса осталось до финала сегодняшнего эпизода Рекорд Пати, а значит, стоит позаботиться о том, чем занять себя далее. Ну, во-первых, есть мобильное приложение Рекорда и сайт radiorecord.ru. Там у нас огромное количество интернет-станций, как вы понимаете. Во-вторых, есть прямой эфир Радио Рекорд, где через полчасика в рамках Рекорд Лав Шоу расскажу вам о свежих клубных треках. Ну, а прямо сейчас, еще 30 минут, мы продолжаем наполнять импровизированные танцполы нашей радиотусы Рекорд Пати.

0: радиоканал «Радио Рекорд». Продукция предназначена для лиц старше 12 лет. Рекорд. Реклама.
1: Курс доллара пробил новый уровень.
2: Бензин за неделю подорожал.
3: Рост цен на продукты, да.
4: Инфляция резко ускорилась.
5: Группа компаний «Автолига». Твой личный островок стабильности. Мы все еще держим цены на автомобили «Черри» и «Теннет» на уровне прошлого года. Ждем вас в «Автолиге» на Московском шоссе 243. «Автолига».
6: За рулем к свободе с «Юсберг Лагерь Зеро» безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. «Юсберг Лагерь Зеро» безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
7: Владимирская область, село Чайково. УКРН 12-333-5-0-263.
8: Летние скидки на диагностику и лазерную коррекцию зрения в клинике «Созвездие Офтальмика». Акция действует до 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Миша, ты видел? В Нижегородце «Лада Гранта» от 877 тысяч рублей.
10: Серьезно? Так дешево?
9: Да, а еще у них высокая оценка автомобиля при обмене и дополнительное оборудование в подарок.
10: Тогда срочно выезжаем за новой «Лада» и в отпуск. Ждем вас в «Лада Нижегородец» на Сормовском повороте. Реклама не ответа.
0: Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде 280-82-42.

финале сегодняшнего эпизода Рекорд Пати напоминаю вам про телеграм-канал, плейлисты Радио Рекорд. Там у нас собрано огромное количество музыкального танцевального контента в виде записи шоу и подкастов резидентов Рекорд Клаба и других героев эфира. Так, например, Крем Хрусталев, Вейкаперы, Рекорд Клаб Шоу, Рекорд Листы из моих шоу, что называется, Виолетта Юшкина с Рекорд Пати. Также ищите в телеграм-канале ее шоу. Телеграм-канал называется «Плейлисты Радио Рекорд». Далее по расписанию я, Тим Вокс, перевоплощаюсь в музыкального обозревателя уже в рамках Рекорд Клаб Шоу. Расскажу вам о свежих клубных треках. Чтобы их обсудить, забегайте уже ко мне в телегу, называется она «Тим Вокс». Поболтаем заэфирно. Все это в рамках Рекорд Клаб Шоу в следующем часе. Ну а шоу Рекорд Пати на сегодня закрыто. До завтра.

0: Каждый вечер на рекорде. Актуальная клубная музыка. Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты. Прямо сейчас. Team Vox.
1: Алоха, амигос, зовут меня Team Vox, и власть имя дана. Я открываю новый эпизод Рекорд Клаб Шоу, где в ближайшем часе расскажу вам о тех треках, которые я и музыкальная команда Рекорд отобрали специально для вас на этой неделе, чтобы вы, в свою очередь, пополнили свои танцевальные плейлисты. Но прежде чем мы стартанем, забегайте ко мне в телеграм-канал, называется он Team Vox, поболтаем за эфир, обсудим те или иные треки из сегодняшнего эпизода. Итак, прямо сейчас мы стартуем Рекорд Клаб Шоу вместе с совместной работой Камиль Фат и Волкодер. Unique Moment. Релиз стоялся на лейбле When Stars Align, и долгое время оставался одним из самых ожидаемых ID в сетах Камиль Фат. Трек впервые прозвучал еще до официального релиза на крупных фестах, ну а после выхода быстро появился в подборках мелодик хаус и техно. Для Волкодера, в свою очередь, это одна из самых заметных коллабораций последних лет, ну а для Камиль Фат это очередное подтверждение их статуса одного из главных дуэтов современной электронной сцены. Итак, прямо сейчас Рекорд Клаб Шоу, Камиль Фат и Волкодер, Unique Moment.
0: Рекорд Клаб. In this moment I will stay.

0: продолжается вместе с релизом с лейбла Circle Loco. 9 июля это Another Emily Warren, так называется Silver Lines. Голландский дуэт продолжает развивать свое фирменное сочетание хаус, диско и лайф элементов, ну а вокал Emily Warren добавляет треку особую эмоциональную глубину. Кстати, интересно, что Another все чаще делают ставку именно на песни с сильной вокальной составляющей, превращая свои релизы не просто в клубные треки, а в полноценные музыкальные истории. Итак, прямо сейчас Record Club Show, Another, Emily Warren, Silver Lines.
1: Record Club.

0: Рекорд. Реклама.
1: Мама, я тоже хочу заниматься спортом.
2: Идем в Физкульт. Детский абонемент. Фитнес-клуб. Всего от 1000 рублей. Физкульт. Спорт начинается с детства. Акция действительна при покупке взрослого абонемента до 31 июля 2026 года. Подробности по телефону 2-200-350. ООО «НФГ». ОГРН 109-526-201-2108. Нижний Новгород.
3: Миша, ты видел? В Нижегородце «Лада Гранта» от 877 тысяч рублей.
4: Серьезно? Так дешево?
3: Да, а еще у них высокая оценка автомобиля при обмене и дополнительное оборудование в подарок.
4: Тогда срочно выезжаем за новой «Лада» и в отпуск. Ждем вас в «Лада Нижегородец» на Сормовском повороте. Реклама, не ответа.
0: Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде 280-8242.

0: Релиз с лейбла X Recordings от 30 июня Adriatic Riz from the Sticks Coming Home. Швейцарский дуэт давно известен своим атмосферным и кинематографичным, не побоюсь этого слова, подходом к электронной музыке, а этот трек стал еще одним примером их умения создать глубокое эмоциональное звучание. Еще до официального релиза Coming Home получил поддержку в сетах ведущих артистов мелодик, хаус и техносцены, ну а прямо сейчас совершенно ожидаемо эта композиция появляется здесь, в эфире Record Club Show. Adriatic Riz from the Sticks Coming Home.
1: Record Club.
2: Team Vox.
3: Hey, I don't even know what to say. It's just, it feels so strange without you. Like, everything reminds me of you, and I can't.

Клаб-шоу продолжается вместе с релизом с лейбла Siamese от 10 июля от наших российских ребят Шапов и Swanky Tunes, так называется «Пака». Их совместный трек «Пака» вышел на лейбле Watergate Records и продолжил творческую линию, которую артисты начали развивать в своих последних мелодик и инди-дэнс-релизах. Для обоих проектов это еще один шаг в сторону более атмосферного и мелодичного звучания, которое сегодня особенно востребовано на мировой клубной сцене. Вообще Swanky Tunes очень по-доброму, шутливо называют Swanky Afro Tunes. Ну и прямо сейчас давайте заценим эту композицию здесь, в эфире Рекорд Клаб Шоу. Шапов и Swanky Tunes. Пока!

0: Еженедельно шоу «Гостевой микс» от ведущих электронных диджеев и лейблов. Только на Радио Рекорд. Встречайте сегодня. Лукас и Стив. Через 15 минут в Рекорд-клабе.
1: Рекорд. Реклама.
2: Представьте автомобиль, который подстраивается под вас. Город, трасса, уверенный обгон, спокойная поездка. Esteo MX меняется вместе с дорогой. Двухлитровый турбодвигатель, восьмиступенчатая автоматическая трансмиссия и 7 режимов вождения. Технологии, которые работают на ваш комфорт.
3: Предзаказ уже открыт у официального дилера Esteo Центр Нижегородец на Надежды Сусловой 28. Реклама не оферта.
4: Record Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде 280-8242.

Рекорд Клаб Шоу продолжается вместе с Ави Сноу, Ричард Джадж, так называется Together, то есть вместе, да, друзья? Британский, британский вокалист Ричард Джадж и Ави Сноу прямо сейчас в Рекорд Клаб Шоу. Голос Ричард Джадж вообще хорошо знаком поклонникам электронной музыки по сотрудничеству с Ники Ромеро, Крайдером и Тимми Трампетом, а здесь он вновь добавляет треку сильную вокальную линию. Together с очень сочетает мелодичное хаос-звучание с эмоциональной подачей, благодаря чему одинаково уверенно звучит и в радиоформате, и в клубных сетах. И прямо сейчас я предлагаю в этом убедиться и вам. Ави Сноу, Ричард Джадж, Together.

Создателям сегодняшнего эпизода Рекорд Лап Шоу напоминаю вам про телеграм-каналы, плейлисты Радио Рекорд, про мою личную телегу Team Vox. Забегайте, послушайте все предыдущие выпуски Рекорд Лап Шоу Рекорд Релиза. И этот новый эпизод, как только вы увидите, что мы положили его в интернет, смело переслушайте еще разок с самого начала до самого конца. Этим вы очень хорошо поможете продвижению подкаста в соцсетях. Ну и, конечно же, поделитесь со своими друзьями. Сделайте, то есть, репост, ставьте реакции, пишите комменты. В общем, вы знаете, что делать. Далее про расписание. Сегодня у нас среда, а значит, в следующем часе у нас рекорд гест микс, мощный гостевой сет. Меня в свою очередь зовут Team Vox. Я, как обычно, желаю счастья вашему дому, всегда заряженной батарейки и adios amigos.

Хей-хей-хей, всем привет, с вами The Skulls, вы слушаете Радио Рекорд, и сегодня у нас максимально мощный инди-дэнс-саунд от проекта Alex Helder.

Для всех тех, кто только что подключился, вы слушаете Радио Рекорд. С вами я, The Skulls, и сегодня у нас гостевой сет от проекта Алекс Хелдер.

С вами The Skulls, вы слушаете Радио Рекорд. Сегодня у нас очень клубный вайб, инди-тек, инди-дэнс, максимально вайбовый саунд от продюсера Алекс Хелдер.

Продолжаем в том же режиме. С вами я, The Skulls. Вы слушаете Радио Рекорд. Это моя авторская программа The Skulls Presents, в которой я знакомлю вас с самой модной клубной музыкой со всей планеты. И сегодняшний сет не исключение. И это Алекс Хелдер.

Для всех любителей инди-дэнс, инди-тек и вообще классного хаус-звучания сегодняшний микс максимально подходит. С вами The Skulls, вы слушаете Радио Рекорд, и это гостевой сет от Алекс Хелдер.

0: эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ-Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Каждый вечер на рекорде. Актуальная клубная музыка. Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты. Прямо сейчас. Мартин Гаррикс.
2: Yes, I'm back. Thanks for joining our weekly session of exciting new music. Let's do this.